0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. По западной половине кратковременные дожди, местами туман, ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8,13, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Местами туман, ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-21 градус тепла. Витебске днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Местами туман, ветер южный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-21 градус тепла. В Витебске днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Радио для тебя.
1: Say low. Я душа, но и мы.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Местами туман, ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-21 градус тепла. Витебске днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Местами туман, ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-21 градус тепла. Витебские днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Местами туман, ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-21 градус тепла. Витебские днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Местами туман, ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-21 градус тепла. Витебские днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Вітальниці Придвіння.
1: Новини Повночного регіона на радіо Вітебську, студія Ілья Лопатінський, Наталія Бойнарович. Вітаємо вас.
2: Наразі у Палаці Незалежності йшла розмова об роботі інвесторів у АПК, правилах взаємодії поміж державою і приватниками суразмірної підтримки галіни. У центрі особливої уваги на нараді у президента була пропонова урада і Вітебського облвиконкома об тим, каб передати шерех організацій Дубровинського району групі компанії «Сервалюкс». Гэта рашэнне павінна удихнуть нове життя у місцевої сільгаспредприємстве.
1: По словах старшині Дубровинського райвиконкома Олега Макаревича, з моменту уваходу групи у компанії «Сервалюкс» у Дубровинський район була випрацьована довготермінова стратегія розвиття. Визначені основні пункти на керування інвестицій. У першу чергу з уліком високої ступені зносу основних сродків – це будинки і збудування галіни живелогадовлі. І львіна доля інвестицій буде накерована менавіта у гэты сектор.
2: Окремя двух молочно-товарних комплексів, які будуються сьогодні у рамках указу номер 365 об розвитті молочної галіни, інвестор бере на себе завершення ще трьох помешканняў з льготним кредитованням, а так само у зв'язі за свой кошт два додаткові об'єкти. Серед конкретних проєктів – будівництво МТК для відкритого акціонерного товариства «Правда С». На гэтай мэты «Сервалюкс» накіруе 7,5 мільйонаў рублёў, якія пойдуць на завяршэнне будаўніцтва комплексу, якое было раней пачата з льготным крэдытаваннем. Яшчэ 6,2 мільйоны рублёў будзе ўкладзена ў дабудоўванне малочна-таварнага комплексу ў сельгаспрадпрыемстве імя Чарняхоўскага. Сёння на гэтых пляцоўках актыўна вядуцца работы, паведаміў Олег Макаревіч.
1: У планах старт праектаў па ўзвядзенні сучасных МТК менавіта недалёка ад вёскі Тэалін на тэрыторыі адкрытага акцыянернага таварыства Якубова Агра, а так само ля аграградка Яромеюшчина. Кожен з гэтых комплексов буде розлічений на 1200 галов дойного статка з замкненным циклом утримання, а агульний об'єм інвестицій у складі не менш за 49 мільйонів рублів. До 2029 года почнеться будовництво двух нових откормочних пляцовок. Одна з них буде спеціалізуватися на вирощуванні тялушечного поголов'я, другая – бычков. Місце і забудови уже визначені, проведені необхідні пошукові роботи, отзначив старшиня райвиконкома.
2: Узвядзенне ў эксплуатацыю новага жывёлагадоўчага аб'екта прафілактуры для ўтрымання маладняку буйной рагатай жывёлы на ферме ўдзела сельгаспрадпрыемства за радзіму Глыбоцкага раёна адметная падзея ў шэрагу тых, якія адбываюцца ў гэтыя дні ў працоўных калектывах аграпрамысловага комплексу раёна. У гэтым годзе ў сельскагаспадарчых арганізацыях краіны неабходна пабудаваць 528 жывёлагадоўчых памяшканняў, якія будуць адпавядаць усім належным патрабаванням па ўтрыманні маладняку буйной рагатай жывёлы. У Глыбоцкім районі узведзена 6 таких аб'єктів, 7 запланованих. У сельгаспрадпрыемствах Сельцы, Золотая Подкова, Чарневічы, Галубічы, Константинаў двор. У сельгаспрадпрыемстве Зарадзіму профілактуры ўжо знаходзіцца ў стадыі эксплуатацыі, а ў Каралях пакуль яшчэ вядуцца будаўнічыя работы.
1: В Ушацким райвиконкаме в урочистой обстановке ушановывали военных, якія шчыравалі на ушацких нівах. Допомагали в уборці зерневых и зернебабовых культур. Працоўный десант з 8 военнослужачых був размеркаваны по трох гаспадарках. Ад імя районного кіраўніцтва намеснік старшыні райвиконкама Геннадзь Ягоров шчыра падзякаваў хлопцам за допомогу і ручыў памятныя падарункі. Ён паведаміў, што ў іх падраздзяленні будуць накіраваныя лісты падзякі. А намеснік начальніка райсельгасхарча Татьяна Іванюта падкрэсліла, што памочнікі праявілі сябе стараннымі і дысцыплінаванымі на іх працу. Не было ніводнага наракання.
0: З місця подій.
2: Міёры на парозі масштабнага свята хлебаробаў. Падрыхтоўка да абласнога фестывалю кірмашу працаўнікоў вёскі Дажынкі выйшла на фінішную прамую. Марафон ператварэння ахапіў больш за сотню гарадскіх аб'ектаў. У прыярытэце камфорт мясцовых жыхароў і гасцей. У горадзе абнавілі каля 10 кіламетраў дарог, ідзе масштабны рамонт жылога фонду і добраўпарадкаванне двароў. Вот што означаюць мясцовыя жыхары.
3: Такое масштабнае преображэнне произошло. Очень красивые стали фасады домов. Весь наш микрорайон в одном стиле, но у каждого своя изюминка. Есть наши какие-то национальные такие отличительные районы, особенности, клюкву, да, нарисовали. Ну, очень все красиво, нравится, ярко.
4: Каждый день вот гуляем по этой улице, видим, как все преображается. Новая плитка, красиво, удобно кататься с коляской.
5: Я люблю ходить по городу, я вообще люблю очень свои Миоры. И такие преобразования... Так изменился город. И я замечаю, даже постою, вот, пройду и постою, полюбуюсь еще. Так прекрасно. И так хочется, чтобы все это продолжалось.
2: Особливая увага объектам социальной сферы. Модернизованная зала для занятков боксом. У мясцовую библиотеку закупили новую технику и меблю. Обновили фасады, дах и помешкания, говорит загадчик сектора культуры Миорского райвыконкома Оксана Подява.
6: Люди читают, люди любят книгу, живое общение. На селе очень пользуется популярностью. Вот благодаря проведению областного праздника «Дожинки» мы в этом году получаем автомобиль «Библиобус», который благодаря этому внедрению вот этой техники у нас будут более отдаленные библиотеки, иметь доступ тоже вот встретиться с живой книгой.
2: У новом научальном годе две средние школы приняли вучню у обновленных сучасных классах. Переутворилась и районная больница. Сегодня медустанова обслуговывает больше за 16 тысяч жихаров, тем лику пациентов соседних районов. Головной новиной стало передовое медицинское обсталявание, которое дозволит поднять якость диагностики и лечения на принципово новый уровень. Рассказывает головный врач Миорской ЦРБ Анжелика Суховская.
7: Мы обновили стоматологические установки. Текущий ремонт проводится в стоматологическом отделении, что позволит нашим пациентам, нашим жителям получать качественную стоматологическую медицинскую помощь. Также обновилось рентгеноборудование в поликлинике, приобретен дентальный рентгенаппарат, что также позволит улучшить качество оказания медицинской помощи.
2: Центральная площадь Миора урыхтуется по устать у обновленном выгляде. На головной локации, где отбудется свято, установили оригинальную архитектурную композицию. Новый арт-объект гармонично объединил в себе ключевые туристические бренды краю, которые по праве славятся своей уникальной природой. Означает наместник старшини Миорского райвыконкома Евген Николаенок.
8: Украшением города тоже в начале улицы Дзержинского установлена малоархитектурная форма, которая включает в себя все основные элементы гордости нашего района. Это туда и водопад, и клюква, и болото, и костел. Все отображено в этой малоархитектурной форме. Я думаю, каждый житель города видит, что с каждым днем город меняется, меняется в лучшую сторону. Ну и ждем, конечно, дожинок.
2: Дожинки давно переросли в формат простого свята урожаю. Это масштабный проект клопоту об людях, який дає малым городам могутный импульс для развития, а их жихарам комфорт и упевненность у завтрашнем дні.
0: Новини региона.
1: Старшиня Шаркушинского районного выконавчего комитета Сергей Кашмила провел особистый прием громадян. С проблемными пытаниями на прием звернулись трое жихаров района. Одного из заявников хвалюет стан подъездной дороги до могилок вёски Боярщина. Так само двое громадян звернулись по допомогу в решении жилевых пытаний. По выниках приема громадянам дадены компетентные отказы.
2: Банковских работников с 35 годом с дня заснования установы повиншавала старшиня Бешанковицкого райвыконкама Галина Унукович. Она отзначила, что для района банк является надежным и стратегичным партнером. Продуктивное взаимодействие улады и банка позволяет поспехово реализовывать державные программы, оказывать действенную поддержку агропромысловому комплексу, малому и среднему бизнесу, финансовать важные вытворчие инициативы и развивать инфраструктуру Бешанковицкого района.
1: Галина Унукович выказала удячность супрацовникам и ветеранам банка за их добросумленную працу и важкий уклад у экономичное развитие региона. За профессийное майстерство, шматгодовую добросумленную працу и у сувязи с 35-годием с дня заснования банка, подяка Бешанковицкого районного выконавчего комитета, объявлена Вользе Матура, ведущему специалисту по обслуживанию приватных клиентов отдела розничных продажей, и Вользе Вяко, головному специалисту корпоративного бизнеса. Новини полночных региона на радио Витебск. С вами Илья Лопатинский, Наталья Байнарович.
2: Встреча с молодыми специалистами, которые начали свой працовный шлях в городском районе, в установах культуры, совести и подразделению МНС, прошла на базе городского районного краязнавчого музея. У встречи приняли удел старшиня райвыконкама Ирина Полякова и ее наместник Светлана Мажарова.
1: У неформальной обстановки обмерковали самые важные первые кроки молодых специалистов, как их приняли у коллективе, те вырешены пытания с предоставлением интерната або арендного жилья и какие профессиональные меты ставят перед собой молодые люди. Удельникам так само пропонуют навали форматы суместного вольного часу, каб початковцы из разных сфер могли лепш познать один одного, погутрыть и набыть новых сябров.
2: Ирина Полякова упэўнена, что у городовском районе у молодых людей все атрымается и спадзяецца, что отпрацававши пеший термин по размеркаванию, молодые специалисты захочуть застаться тут, связавшие свое дальнейшее життю и карьеру с городовчиной.
1: правы, льготы и гранты молодых специалистов обмерковали на Сенинщине в рамках профсоюзного приема громадян. Встреча с працовными коллективами Сенинское районное унитарное предприятие ЖКГ и предприятие бытового обслуживания «Престиж», а так само с профактивом района провели правовый инспектор працы Юлия Величенко и старший помощник прокурора Гальдна Филиппович.
2: Под час диалогу обмерковали актуальные питания от парадку выплаты грошовой допомоги и выделения жилья до нюансов переразмеркования улику периода службы в армии альбо декретного отпуску у термин обовязковой отпрацовки. Юлия Величенко звернула увагу, что наймальник мае право поширать социальный пакет для молоди свыше установленных законом норм, самоцеваўшы гэта у коллективном договоре альбо іншым локальным правовым акте.
1: Так само подчас приема разобрали приватный выпадок. Молодый специалист Сяна звернулася с пытанием об терминах выплаты грошовой допомоги, предугледжанной при працаўладкаванні. Нягледзячы на тое, что супрацоўніца представила даведку об памеры апошняй стипендии, выплату не атрымала. Акрамя того, высветлілася, что спецыялісту павінна быць яшчэ одна выплата ў сувязі з пераездам з Лепеля ў Сяно. Для атрымання гэтых сродкаў ёй неабходна падаць наймальніку адпаведную заяву і прыкласці копію пашпарта.
2: Сёлета за парты Краснапольскай школы селі 88 вучняў і 10 з іх першакласнікі. Дарэчы, у дзень веда установу адукацыі наведаў старшыня Расонскага раённага выканаўчага камітэта Алексей Гарбуль, падарыўшы падарункі і грашовы сертыфікат. Самае каштоўнае, што дае школа, гэта ўменне вучыцца і мець зносіны. Праграмы мяняюцца, тэхналогіі ідуць наперад, а навык сябраваць, дамаўляцца і хутка разбірацца ў новым застаецца на ўсё жыццём, падкрэсліў Алексей Валер'євіч.
1: З вами Раніца Прыдвіння на Радуе Віцебск. У будинку Лёзінскага сельскага совета прошел один день информования, просвеченный экологичной безпеці. Перед присутными выступил начальник управления уласной безпеки Министерства по надзвичайных ситуациях Беларуси Игорь Сулимов. Головными акцентами встречи стали бережливые отношения до природы, особистая отказность каждого громадянина, а так само безумовное выполнение дисциплины и законности на местах.
2: Особливую увагу лектор надал питанием внутренней организации, значивши, что любые масштабные задачи по доброму порядкованию и безпеці невыкональные без мощных громадян. Дзянскай і выканальніцкай культуры. Лёзнінскія ратаўнікі змаглі задаць Ігару Сулімаву пытанні, якія іх хвалююць.
1: Свята вёскі Марчанкі прайшло ў Язярышчынскім сельсавеце. Цёплую душэўную атмасферу для мясцовых жыхароў стварылі артысты аддзела па нестацыянарнаму абслугоўванню насельніцтва гарадоцкі раённы цэнтр культуры. Словы ўдзячнасці за любоў да зямлі, да сваёй малой радзімы гучалі ад старшыні Язярышчынскага сельскага савета дэпутатаў Юліі Рыбікавай. Для гасцей свята была арганізавана выстава работ сельскай майстрыхі Валянціны Панфілавай.
2: Працягваем знаёміць з навінамі рэгіёна. У студыі Наталі Байнаровіч, Ілля Лапацінскі. У гэтыя дні на дарогах Расонскага района працуюць дзяржаўтаінспектары, правяраюць, як вадзіцелі выконваюць правілы перавозкі непаўналетніх дзяцей. Асаблівую ўвагу надаюць участкам дарог каля школы і пешаходным пераходам. Па словах начальніка ДАІ Расонскага РАУС Сергея Калпакова, на першы погляд уключаны фары дробязь, аднак менавіта яны дапамагаюць своечасова заўважыць аўтамабіль пешаходам і іншым удзельнікам руху. Асабліва гэта важна каля школ, пешаходных пераходаў і ў дварах, дзе дзеці могуць не чакана выбегчы на праезжую частку.
1: Па статыстыцы, колькасць выпадкаў дзіцячага траўматызму на дарогах вобласці знізілася, але гэта не падстава расслабляцца. З пачатку года зафіксавана 24 ДТЗ з удзелам дзяцей, у якіх 28 непаўналетніх былі траўмаваныя, адно дзіця загінула. Дарожныя інспектары правяраюць наяўнасць дзіцячых утрымліваючых прылад і нагадваюць бацькам аб правілах перавозкі непаўналетніх.
2: У Докшыцкім районе фінішавала масштабная профілактычная акцыя «Бяспечныя канікулы», у рамках якой ратаўнікі правялі десяткі навучальных сустрэч, рэйдаў і свят. Ратаўнікі Докшыцкага ранца разам з актывістамі беларускай маладзёжнай грамадскай арганізацыі ратаўнікоў пажарных рэгулярна зазіралі ў дзіцячыя сады района, дзе ў гульнявой форме з дапамогай навучальных плакатаў і мультфільма разбіралі хатнія рызыкі і трэніраваліся выклікаць дапамогу па нумарах 101 і 112. Сапраўдным падарункам для выхаванцаў прышкольных лагераў стали экскурсии у пожарную аварийно-воротовальную часть номер 1 Докшыцца. Школьники не просто разглядали технику, а спробовали себе у роли сапраўдных пожарных.
0: Навіны культуры.
1: Урок традыцыйнай культуры прайшоў у выставачнай зале Шаркаўшынскага раённага цэнтра рамёстваў «Душа народу ў майстэрстве». Адбылася сустрэча з майстрамі народнай студыі народных майстроў «Талака», быў арганізаваны практыкум па стварэнні выцінанкі.
2: Літаратурна-гістарычная гадзіна «Волаты беларускага пісьменства» пройдзе сёння ў філіяле Клясціцкая сельская бібліятэка, што ў Расонскім раёне, а бібліятэкар філіяла «Бібліятэка клуб Забор'я» правядзе творчы занятак «Тёплая восень».
0: Спорт.
1: Чашнинская районная детско-юнацкая спортивная школа запрошает юных жыхароў района зарабить свой первый крок до спортивных вершинь. Набор проводится по трех популярных направках – легкая атлетика, плавание, секция по футболе. В Новолукомле протягнут свою працу спортивные секции по футболе и легкой атлетике. В городе энергетика в будущем мясцового спорта растет на беговых дорожках и футбольных полях. Записаться у секции и отримать подробную информацию можно у ДЮС США по адресу город Чашники, улица Ленинская, 122.
0: Анонсы.
2: 5 вересня в агрогородку Волынцы Верхнеодвинского района отбудется 19-е региональное свято песни «Сбираем зорный карагод». Этот день станет нагодой собраться разом, узгадать добрые истории и порадоваться тому, что усе великая семья и объядновая агульная песня. По традиции у святи песни прымае удел творчая делегация из российского города Себеж.
1: 5 вересня Чашники отзначат День города, насыщенной программой, якая охопит практически все городские пляцовки. Гостей жыхароў чакают спортивные турниры, выставы подворка, конкурс дегустации, показальные выступления силовиков, урочистое шествие, концерты зорных коллективов и кавер-группы из Минска. А завершится день святочным фейерверком и ночной дискотекой. Так, у 10 годин у храме Преображения Господнего пройдет молебен за добробыт Чашнинского района и его жыхароў. Амаль одночасово с 10 до 13 годин на стадионе школы номер 4 разгорнется открытый кубок району по пляжному волейболе сярод змешанных команд. За 12 годин на площади ля райвыканкама запрацуют гандловые рады, аттракционы, тематичные и спортивные пляцовки, фотозоны и выставы. Тут же у 11.30 глядачи убачить показальное выступление супрацовника Чашнинского отдела Департамента аховы Министерства внутренних справ. А у скверы и зеленой зоне за будинком райвыканкама разгорнится выстава подворка про самобытность. Урочистая шесть и керавництво района и працовных коллективов почнется у 12.20 от детской школы мастерства до сценичной пляцовки райвыканкама. Колонна зробить припынок для братской могилы, где отбудется ускладание кветок. Затем с 13 до 14.30 годин на сценичной пляцовце ля райвыканкама пройдет святочное мероприемство «Табе мой город присвячается». Чашнинский районный центр культуры народной творчести запрошает принять удел у конкурсе дегустации «Клёцкая чашничанка», який отбудется в рамках святкования Дня города Чашники. Мероприемство накировано на захование и развитие традиций белорусской национальной кухни, популяризацию аутентичных рецептов и выхование поваги до культурной спадщины продков. Дата и час проведения 5 вересня 26 года, початок у 14.30. Место проведения – сквер за будинком Чашнинского районного выконавчего комитета.
2: До Дня народного одинства у Лёзненском районе сегодня завершить проект «Дворы для детей». У парку микрорайона «Школьный» подведут выники працы и узнагородят самых активных жыхароў. В рамках святочной программы отбудется урочистый прием у рады громадских объединений, пройдет один день информования. Кульминация свята – флешмоб, ритм одинства и спортивная эстафета. На городском стадионе сберутся команды из усяго района, как показать, как сила народа помножается у одинстве.
0: Актуальная информация.
1: Медики мобильного медицинского комплекса у вересня наведают вёски Расонского района. Так, у вёски, замацаваной за Клясицкой амбулаторой, у врача агульной практики ФАП на колах проедет 9, 21 и 30 вересня. У населенные пункты, які относятся до Краснопольской амбулаторы, у врача агульной практики сёння 22 вересня. На сельки жыхароў, яких обслуговывает Сакалічынский ФАП, мобильный медицинский комплекс прибудет 8 и 23 вересня. Ты, кто обслуговывается Янковицким ФАПом, допомогу отримают 14 и 24 вересня.
2: Хто замацаваны за Дворышчынскім ФАПам, змогуць атрымаць меддапамогу 10 і 28 верасня, за Гарбачоўскім ФАПам 7, 16 і 29 верасня, Марачкоўскім ФАПам 11 і 25 верасня. У Забор'і медыкі прыедуць 15 верасня, а у Альбрэктава 18.
1: Это все новины на сегодняшнюю раницу. Мы, Илья Лопатинский, Наталья Байнарович, развитываемся. Сачыце за новинами паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца пры дзвіне. Слухайте нас 6:40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: Агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Беларусь и Ирак обсудили возобновление работы совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Данная тема, в числе других, рассматривалась во время поездки чрезвычайного полномочного посла Беларуси в Турции и Ираке по совместительству в Багдад. Анатолий Гласов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Ирака Фуаду Хусейну. На переговорах были рассмотрены возможности возобновления белорусско-иракского взаимодействия. Собеседники обсудили комплекс вопросов двусторонней и региональной повестки. Также посол передал приглашение министра иностранных дел Беларуси в адрес иракского коллеги посетить с визитом нашу страну, в том числе с учетом проведения в ноябре 4-й Минской международной конференции по евразийской безопасности. ГАИ Минской области внедрила систему оповещения водителей о выходе животных на дорогу. Одним из таких мероприятий является специальный переход для диких животных, обустроенный на 82-м километре автодороги М6 в Воложенском районе. Данный переход контролируется средствами видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта. При приближении животного к дороге система информирует водителей включением световой сигнализации на дорожном знаке с отображением сообщения на табло о возможной опасности. Световая сигнализация работает до момента выхода животного из небезопасной зоны.
1: Новости спорта.
2: Белорус Александр Хващевский стал бронзовым призером соревнований по армрестлингу на Всемирных играх кочевников в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта. Весит до 90 килограммов, наш армрестлер занял третье место среди 12 участников. Две верхние строчки заняли представители Казахстана и Молдовы. Также Александр Луцкевич и Даниил Веринич в своих категориях стали четвертыми. Ранее серебряную медаль турнира по самбо завоевал наш Владислав Мордусевич. И в завершение выпуска информация на правах рекламы. Горсвет Витебска оказывает услуги по монтажу и ремонту архитектурной подсветки зданий. Номер телефона 62-35-24. Также витебскому предприятию Горсвет на постоянную работу требуются электромонтеры. Заработная плата до 3000 рублей. Номер телефона для справок 62-35-31. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода. На радио Витебск.
2: Витебские по области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 16-21. В Витебске сегодня 19-21 градус тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
1: Это слушает весь мир.

0: Пятница, господа, на календаре. 4 число, 9 месяц, 26 год.
1: 7.07 на часах. Я не знаю, что нужно добавлять в таких ситуациях, но на самом деле, да, вроде бы вся полезная информация уже выдана.
0: Да, но еще полезнее информация — это то, что вы уже слушаете волну номер один в регионе. А мы несказанно рады, что вы с нами уже с утра пораньше. Поэтому вот такой компанией и будем двигаться непосредственно на убывание рабочего дня.
1: И мне кажется, чем быстрее мы это будем делать, друзья, в лучшем темпе, в лучшую жизнь, что называется, к хорошим выходным, потому что, дай бог, они у всех такими и получатся.
0: Вот именно. Несказанно повезло нам,
1: что первая, завтра суббота.
0: Первая неделя осени уже все. Немножечко въехали, приняли этот факт. И, что самое главное, не теряем боевого настроя. В общем-то, у микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу, погнали!
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио для тебя.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Безвозрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Привет, Витебск. Это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. «Радио Витебск».

0: Рекорд.
1: Ой, друзья, ну что ж такое, пятница официально наступила, значит, звезды сегодня работают исключительно в режиме «Главное дожить до выходных красиво».
2: Ну, красиво, это хорошо, поэтому, друзья, будем узнавать, кому сегодня повезет, кому лучше ничего не планировать, а кому вообще достаточно просто прийти на работу. Ну, и это уже достижение.
1: Ну все, значит, традиционно начинаем с овнов. Овны, сегодня вы полны энергии. Главное не потратить всю ее до 9 утра. Звезды советуют меньше спорить и больше улыбаться, особенно начальству.
2: Тельцы, пятница создана для маленьких удовольствий. Вкусный кофе, приятная компания и мысль о том, что завтра не нужен будильник. А если вам сегодня предложат что-то интересное, соглашайтесь. Ну, кроме фразы «можешь выйти завтра на работу».
1: Близнецы, сегодня ваш главный талант – оказаться в нужном месте в нужное время. Возможно, приятные знакомства, неожиданные сообщения и хорошие новости. Только не пытайтесь одновременно отвечать всем. Вас все-таки двое, а не 22.
2: Раки, сегодня можно немного сбавить обороты. Не переживайте из-за мелочей и не додумывайте за других. Если человек написал вам просто «окей» без смайлика, это еще не означает, что он вас ненавидит. Возможно, он просто взрослый.
1: Львы, сегодня ваш выход. Харизма работает, обаяние включено на максимум, а окружающие готовы вас слушать. Пользуйтесь моментом, но помните, если вам 3 человека подряд сказали, что вы великолепны, 4-му можно уже не задавать наводящих вопросов.
2: Девы, сегодня все пойдет не совсем по плану, и знаете что? Это прекрасно. Иногда лучший план на пятницу – вообще отсутствие плана. Отпустите контроль хотя бы до вечера, мир не рухнет, мы проверяли.
1: Весы, сегодня придется принять важное решение, возможно, даже несколько. Но самое сложное ждет вечером – остаться дома или куда-нибудь пойти. Звезды говорят, выбирайте то, что принесет эмоции. Диван, кстати, тоже считается.
2: Скорпионы, сегодня ваша интуиция работает практически как Wi-Fi. Ловит даже там, где вроде бы не должна. Доверяйте внутреннему голосу. Особенно если он говорит «не пишите бывшим». Наверное, к этому есть какая-то предпосылка. Вот тут звезды настоятельно просят его послушать.
1: Стрельцы, вас ждет очень бодрая пятница. Возможно, неожиданная встреча или предложение, которое поменяет планы на вечер. Не отказывайтесь от маленьких приключений. Большие оставьте на субботу. Завтра хотя бы выспитесь.
2: Козероги, хватит работать. Да-да, звезды именно вам это говорят. Сегодня не обязательно закрывать все задачи человечества до 18:00. Сделайте главное, похвалите себя и начинайте морально двигаться в сторону выходных.
1: Водолеи, сегодня вам может прийти совершенно безумная идея. Не отбрасывайте ее сразу, иногда именно с фразы «а что, если попробовать?» начинается что-то крутое. Правда, если идея начинается со слов «давайте возьмем кредит и купим альпаку», подумайте еще разок.
2: Рыбы, сегодня вокруг вас какая-то особенно приятная атмосфера. Хороший день для общения, свиданий и теплых встреч. А вечером обязательно порадуйте себя чем-нибудь. Вы заслужили. Почему? Потому что пятница, других аргументов нам не требуется.
1: Ну, вот такой прогноз на сегодня. Но какой бы у вас ни был знак зодиака, главное предсказание одно.
2: Сегодня пятница.
1: И вероятность наступления выходных в ближайшие сутки.
2: Практически 100%.
1: Вот это я понимаю, астрология, которой можно доверять.
0: На радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

Друзья, хочу вас всех пригласить. Куда? На футбол. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Минским Динамо. 6 сентября в 20:00 встречаемся на стадионе ВЦСК. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход, естественно, свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.

0: «Держи» стать шанс телеведущим, друзья. Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам. Возраст от 20 до 36 лет. Четкая дикция и грамотная речь. Коммуникабельность, конечно. Готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. На территории Октябрьского района Витебска пройдут оперативно-профилактические мероприятия. В областном комитете госконтроля сообщили о промежуточных итогах работы с размещенными в интернете обращениями граждан. Стало известно, что в областном центре на территории парка Тысячелетия Витебска появятся уличные корты для падл-тенниса. Подробности в начале следующего часа. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. 7 сентября в период времени с 7 до 17 часов движение автотранспорта через железнодорожный переезд через улицу Каменская в деревне Стайки автомобильная дорога Н-3105 будет закрыта в связи с ремонтом железнодорожного пути.

0: 22. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: Утро на радио Витебск.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: друзья, важная и актуальная информация. 7 сентября в период времени с 7.00 до 17.00 движение автотранспорта через железнодорожный переезд через улицу Каменская в деревне Стайки, автомобильная дорога Н-3105, будет закрыта в связи с ремонтом железнодорожного пути.
1: Вставай! Разбудим шоу! Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: не начинайте делать то, что у вас не получается совсем. А вот, а лучше делать то, в чем вы профессионалы. Соответственно, вот знаете, например, мы знаем, что профессионально можно отправлять вот автоприветы к нам в рубрику. Друзья, с утра пораньше, в пятницу, порадовать кого-нибудь несколькими словами. Это можно сделать в нашей рубрике от Адавто.
1: Конечно, для этого всего лишь нужно прислать номер автомобиля, которому вы хотите передать привет. Вайбер, телеграм 707-1-071. Туда добавляйте какие-нибудь приятные пятничные, солнечные, между прочим, слова. И все, у кого-то настроение прям взлетает до небес. А кстати, что касается тех, кому ваши приветы реально необходимы, так это те ребята, которые двигаются прямо сейчас по проспекту Московскому. По Фрунзе стоят на Черняховского, потому что там, да, пробки, заторы, и все это имеется.
0: Да, как говорится, возникает вопрос, а где же взять эти самые приветы? Так вот, рядом с вами находится автомобиль, вы видите его номерной знак и присылаете к нам в мессенджеры, либо фотографируете. Если есть свои заготовки, то присылайте свои заготовки для своих друзей, коллег, знакомых, либо еще кого-то. Ну и цифру. Какую сегодня цифру в номерах мы будем ловить с особым усердием?
1: Я не знаю, мне кажется, восьмерочки давно не было.
0: Восьмерочки?
1: Август, будет 8.
0: Хорошо, вспомним август, восьмерку, ищем предельно максимально сконцентрированно. Поехали, погнали, автоприветы!
2: Проспал? Разбудит шоу! Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: Ваши автоприветы. Напоминаю, абсолютно незнакомые автомобили. Ловим их номерные знаки, присылаем в Viber, Telegram 707-71-071 сообщением, либо фотосообщением. Ну и, конечно же, ловим сегодня цифру 8. Особенно усердно. Скоро зачитаем.
1: Радио Витебск. Радио, которое слушает.
2: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на...

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
4: Друзья, вылетаем и зачитываем ваши автоприветы. Александр говорит: Nissan Qashqai 0828, привет тебе и хорошего дня. Нам с тобой тоже отличное настроение и легкой пятницы. Спасибо большое, Саш.
5: Всегда благодарна за такие приветы, но еще есть и другие. Например, как от Татьяны, говорит: спереди едет муж и моя 7638. Хорошего всем дня, действительно подтверждаю. Есть еще и Volkswagen 3387, это что касается мужа, который все-таки двигается чуть впереди.
4: Так, а Ольчик пишет: всем привет от Шкодинки 7848 и хорошей всем пятницы. Ну, пожалуйста.
5: А Дима вам передает привет и Peugeot 2068 от Мерседеса сзади.
4: Игорь поймал нам номерной знак. Лада 7388, серебристая, вам привет.
5: Так, Наташа написала такое смс. Огромный привет, Лада X-Ray Cross 89-84. Детям Максиму и Лерочке хорошего дня им в школе. Тут мы не можем не поддержать. А еще есть автопривет этой машине. А эта машина, это у нас электричка с номерами 387.
4: Так, Анастасия перехватывает свою стезю в нашем эфире. Говорит: всем доброе утро и хорошей солнечной пятницы от Лада Приора 5527. Встретила Opel 8074.
5: Так, Саша говорит: доброе утро, Радио Витебск. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Артему Семенову, Елене, Андрею, Саве. Ну и нам с тобой тоже приветик улетает. Что касается пойманных авто, то есть здесь автомобиль с номерами, если не ошибаюсь, 1188. И также Volkswagen 0021.
4: Так, Вадим присоединяется, сразу отправляется привет для Renault Scenic 4685. Затем доброе утро Елене, Андрею на Hyundai, Саве на Хова. А также всем отличных выходных. И еще один автопривет отправляется Chevrolet E282, электричечка, это вам.
5: Так, ну и на теперешний момент пока что, а уже не на теперешний, но, собственно, есть у нас доброе утро от Насти, которая отправляет свои приветы автомобилю с номерами 7488.
4: Ну и Екатерина говорит: доброе утро, Радио Витебск, передаю привет всем и Ford 3818 от черной Лады Гранты 9346. Спасибо большое, друзья, за ваши автоприветы, вам от волны Радио Витебск тоже привет.
3: Это слушает весь мир.

0: присоединился к нам. Евгений говорит, не знаю, кто это, но ему привет. И действительно, машина на фото просто невероятной красоты. К сожалению, да, есть нюансы по знанию того, что же это такое.
1: А я тебе подскажу, это McLaren 765 LT Spider. Причем, между прочим, лимитированной серии. Всего 765 таких экземпляров. Вот представляешь, от нуля до соточки за примерно 2,8 секунды.
0: Прекрасно, не буду спрашивать, откуда ты это знаешь, но мне кажется, пора выйти куда-нибудь на перерывчик и позавидовать тихонько.
1: Ну вот пока Гордеева на перерывчике завидует, мы послушаем свежие новости от Оли Богдановой.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. На территории Октябрьского района Витебска стартуют оперативно-профилактические мероприятия. Они направлены на стабилизацию оперативной обстановки, усиление охраны общественного порядка в местах массового скопления граждан и недопущение уличных преступлений и правонарушений. Об этом сообщила газета «Витбичи». Кроме того, правоохранители усилят контроль за несовершеннолетними, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Особое внимание уделят местам концентрации молодежи. В эти дни 4 и 5 сентября будут проверены развлекательные заведения, работающие после 23 часов. В областном комитете госконтроля сообщили о промежуточных итогах работы с размещенными в интернете обращениями граждан. В них жители Витебщины просили обратить внимание контролирующих органов и помочь разобраться с проблемами или возникшими трудностями. В комитете отмечают, часть размещенной в сети информации находит подтверждение. В частности, жители одного из домов по улице Кирова в Витебске сообщили о систематическом отсутствии горячего водоснабжения. Информация подтвердилась по поручению комитета области, выполнены ремонтно-восстановительные работы. Также подтвердилась информация из чата бота о нарушениях порядка отчуждения пустующих жилых домов в Витебском районе. Виновные лица привлечены к ответственности. Однако существенная часть информации преподносится в сети интернет тенденциозно и с искажением событий. Госконтролеры обращают внимание, для решения волнующих проблем в первую очередь следует обращаться в организации в соответствии с их компетенцией и в установленном порядке. Размещение информации в сети не способствует скорейшему разрешению проблемы. В областном центре на территории парка «Тысячелетие Витебска» появятся уличные корты для падл-тенниса. Об этом сообщила газета «Витбичи». Инвестиционный проект реализует предприятие, которому выделен земельный участок. Открытие площадки планируется на первую половину 2027 года. Падл-теннис – это ракеточный вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша, в который играют парами на небольшом корте со стеклянными стенами. По информации учредителя компании, первоначально предполагается возвести два корта под крышей, а также сервисные помещения, включая летнюю раздевалку. Если работа будет идти по оптимальному сценарию, то уже весной объект сможет принять первых любителей активного образа жизни. С учетом того, что падл только заходит в Витебск, инвесторы попутно занимаются продвижением этого вида спорта. Организуют мастер-классы для желающих стать инструкторами. Сегодня председатель суда Октябрьского района Витебска проведет выездной прием граждан, и представители юрлиц Марина Вячеславовна Горохова предоставит консультацию с 14.30 до 15.30. Прием пройдет в здании жилищного ремонтно-эксплуатационного треста на Пролетарской. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. По региону сегодня ожидается 16-21 градус тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 21. В эти минуты в областном центре 13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Это слушает весь мир.

0: Хотелось бы начать этот час с чего-то очень хорошего, доброго, позитивного. Но начну с того, что, друзья, огромная пробка есть в районе проспект Фрунзе на пересечении с улицы Ленина. Вот там в обе стороны машин стоит реально достаточно. Поэтому, если планировали ехать по той улице, возможно, стоит искать какие-то обходные пути, дабы не тратить свое время.
1: Да, вот, кстати, можете отметить день незнакомых дорог, пока стоите в пробках. Либо найти вариант, как объехать, да, опять же, по незнакомой дороге. Вообще, сегодня это, а для интеллектуалов сегодня особый день. День рождения игры «Что? Где? Когда?» Вот это вот вся наша жизнь – игра.
0: Нет, ну слушай, нормально, ты заехал, конечно, но почему не день оттяга ты выбрал? Вот я это представляю, знаешь, там, типа, вечером в пятницу оттянуться.
1: А, ну да.
0: Или с утра о таком не говорят.
1: Я бы выбрал другое, о котором с утра, возможно, упоминают или нет, но это вы, друзья.
0: Ну, загуглит каждый.
1: Да, сами видите, да, какой сегодня праздник, и вот почитайте, мало ли кому пригодится.
2: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
2: Это будет наш тайм. Радио Витебск.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Вам в чате пишут руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: вот, знаешь, вспоминается мне собеседование на работу. Как они раньше проходили? Ну, во-первых, это только очные встречи, да?
1: Конечно.
0: На территории работодателя. Соответственно, вот у тебя все спрашивают, ты отвечаешь, и все хорошо. Потом, вот эти вот времена 20-е ковидные, когда наступили, да, естественно, на удаленку многие перешли, и по удаленке собеседование на работу проходили посредством видеозвонков.
1: Было дело.
0: Но теперь мы шагнули еще дальше, и теперь же развитый искусственный интеллект, да, и вот многие жульничают при приеме на работу, когда им задают вопросы, сразу пользуются вторым экраном с искусственным интеллектом, там, где он слышит все, что задают.
1: И автоматом выдает ответ.
0: Да, автоматом выдает ответ. И вот, пожалуйста, теперь мы дошли до того, что айтишники, ну, они чаще всего подвержены этому, проходят собеседование в зеркальной маске, чтобы не списывали у нейросетей. Прям работодатели так и просят в своих анкетах.
1: Я хотела посмотреть, как это выглядит вживую, потому
0: как
1: что, мне кажется,
0: выглядит,
1: маска, да,
0: выглядит.
1: Это должно быть интересно. Но что касается, а вот зачем это делать? Но все равно же потом разберутся, что ты не шаришь там в той теме, в которую залез, что называется, а вылезти может быть сложнее.
0: Знаешь, мне сразу вспоминается преподаватель, который 2 года преподавал китайский вымышленный свой.
1: А, да, было дело, было дело.
0: Вот, поэтому, ну, не всегда, не всегда.
1: Ну, не знаю, нет, впоследствии все равно бы обнаружилось, особенно если бы его ученики решили бы стать переводчиками, поехали бы куда-нибудь на какую-нибудь серьезную встречу, а там, здравствуйте.
0: Ну, а зеркальные эти маски, конечно, выглядят прикольно, но многие уже просят вернуть просто очные встречи.

0: на Радио Витебск.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Всем привет, это Галибри и Мавик. Слушай наши песни на радио Витебск.

0: Да, друзья, если вы хотите тоже быть в главных ролях, то милости просим, потому что есть классная вакансия. Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам – возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Наша музыка на радио «Витебск».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в Витебске. 8:28.
2: Модно, стильно, дерзко и сочно.
3: Твой новый образ – это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды «Точно». Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах «Трио», «Эвиком» и «Маркосити».
5: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Председатель правления Нацбанка Беларуси заявил, что скоординированные действия центральных банков Беларуси и России позволяют защищать интересы граждан и бизнеса в союзном государстве. Стало известно, что в ходе проверки боеготовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, дислоцирующейся в Витебске, отрабатывается несколько сценариев. В Минске стартует поэтический фестиваль-конкурс ко Дню народного единства. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Итак, друзья, футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с минским «Динамо». 6 сентября в 20:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Твое утро разбудит шоу. Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе фрейли очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Выгода с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск».

0: Макс Тайм.
1: Друзья, нам нужно забрать последнего претендента на розыгрыш классного бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
2: Мне остается только добавить, что розыгрыш тоже состоится сегодня, буквально через энное количество минут. Ну а пока будем действовать по плану. Есть наш вайбер 7071071. Именно туда мы принимаем ваши ответы. Желательно, конечно, правильные и желательно как можно быстрее, потому что скорость решает все.
1: Да, сегодня вам нужен будет телеграм-канал Радио Витебск. Вот задание появится именно там, картинка. А на картинке изображен коник. Вот, пожалуйста, вам нужно дать ответ. Правильное имя этого коника из оригинального мультфильма. Все, друзья, погнали, полетели, заходим в Вайбер. Все знакомы, все узнаете. Ну и ждем ваших ответов. Поехали. Телеграм, Радио Витебск. Поехали.
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Радио, которое слушает.
1: Ну что ж, друзья, прямо сейчас мы видим, что продолжают лететь ваши ответы, но в принципе уже стоп, да. Потому что есть человек, который выиграл, который прямо сейчас стал последним финалистом этой недели, и зовут его...
2: И зовут ее.
1: Ну прости, пожалуйста, я не экстрасенс.
2: Да, тем не менее, зовут ее Олечка, цифры номера на 061 заканчиваются, правильный вариант лайкаю ваш, вы большая молодец. В оригинальном мультфильме этого коника звали Юлий, все верно. Вот вообще, почему он перекрашен, спрашивали тут некоторые люди. А почему он не в оригинальном цвете, а в бело-синем? А потому что футбольный клуб МЛ Витебский «Динамо» чуть-чуть как-то вот эти вот...
1: Поспорили.
2: Не поспорили у них вот эти как-то...
1: Конфликт.
2: СММ-перепалка. Перепалочка. Ну не война, не. Просто поддеть друг друга. Это ж нормально для медиапространства, мне кажется.
1: Мне кажется, что это не только для медиапространства нормально. Это и в жизни работает, друзья. Поэтому, да, есть просто таковой пост, по крайней мере, что касается социальных сетей МЛ Витебск, ну вот коник был взят оттуда.
2: Да. Все, друзья, заносим Ольгу в список, ну и через несколько музыкальных минут состоится финальный розыгрыш.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макс Лайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макс Лайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макс Лайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. 91.

0: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. «Макс Тайм».
5: Ну все, друзья, а теперь стартуем финальный розыгрыш нашего бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
6: А я могу похвастаться, а мне доверили колесо крутить, друзья.
5: Отлично.
6: Поэтому все, кто хочет, может поздравить меня с тем, что хоть один раз, я не знаю, в жизни мне доверяют такое важное задание. Ну и прямо сейчас оно запускается и начинает крутиться. Что касается людей, которые, да, есть в нашем списке, у нас есть Иван, Павел, Светлана, Марина и Ольга. И прямо сейчас мы уже будем узнавать имя победительницы.
5: Вот так.
6: Попрошу заметить, так, да. И прекрасную девушку зовут Марина.
5: Марина.
6: Цифры номера заканчиваются на 43-97. Именно вот эта девушка забирает себе классный бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
5: Марин, ну мы вас поздравляем, естественно. Вот вам сейчас вышлем все данные для того, где и как получить этот приз. Ну и, конечно же, пожелаем удачи футбольному клубу МЛ Витебск 6 сентября в матче с Минским Динамо. Не зря там коньки нарисованы.
4: Макс Тайм. Горячий хит на радио Витебск.

0: Ой, под такие треки в голову приходит одна мысль. А чем бы сегодня таким себя занять и что придумать?
1: Звучит так, как будто ты приглашаешь в какое-то красивое место. Ну, если ты привязался к треку.
0: Возможно. Возможно, и красивые места найдутся. Тем более, ну, конечно, найдутся. Потому что немножечко уже вот эта вот, знаешь, желтизна навевает.
1: Ну, не знаю. Только если сфоткаться в листьях, по крайней мере, в двух-трех точно можно. Ну, или же на заднем фоне запечатлеть все-таки еще зеленую листву.
0: Да, тем не менее, мы запечатлим переход в следующие 60 минут.
2: Радио Витебск. Везде и всегда. You'd better run and hide. Mind to the side. Everybody wants to stay alive. Set to the side. You'd better run and hide. Mind to the side. Everybody wants

Витебске 9 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Скоординированные действия центральных банков Беларуси и России позволяют защищать интересы граждан и бизнеса в союзном государстве. Об этом заявил председатель управления Нацбанка Беларуси в рамках заседания Межбанковского валютного совета Центробанков Беларуси и России в Горно-Алтайске. Роман Головченко сообщил, товарооборот стран вырос за пятилетку более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Экономики друг друга дополняют. В структуре расчетов преобладают долю занимают национальные валюты. Скоординированные действия позволяют обеспечивать устойчивость национальных банковских систем, защищать интересы граждан и бизнеса, дают импульс другим партнерам по интеграционным объединениям, в числе которых ЕАЭС и СНГ.
1: Новости региона.
2: Стало известно, что в ходе проверки боеготовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, дислоцирующейся в Витебске, отрабатывается несколько сценариев. Накануне состоялось совещание по выполнению распоряжения президента, которое провел министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщил, цель учений – выявление проблемных зон. В соответствии с распоряжением отрабатывается ряд вводных на территории Витебской области. В Лёзно и Дубровно разыскивает неизвестных с рюкзаками, оставивших предметы на путях. Для поиска задействованы группы спецназначения внутренних войск МВД, «Витязь» и «Рысь». Еще одна вводная содержит информацию о злоумышленниках, передвигающихся на двух автомобилях повышенной проходимости без опознавательных знаков. Они намерены совершить прорыв госграницы. По замыслу действует 7-й отдельной специальной милицейской бригаде, придется и по другим сценариям осложнения оперативной обстановки. Министром поставлена задача начальнику криминальной милиции оказывать оперативное содействие. Руководству УВД Витебской области поручено усилить наряды госавтоинспекции, максимально использовать, а в некоторых населенных пунктах и нарастить возможности камер республиканской системы мониторинга общественной безопасности. После совещания Иван Кубраков выбыл на Витебщину для посещения войсковых частей и проведения проверки выполнения поставленных главой государства задач. Ежедневно в 9 часов будут проводиться совещания с постановкой задач, сообщило Белорусское телеграфное агентство.
1: В Беларуси.
2: В Минске стартует поэтический фестиваль-конкурс ко Дню народного единства. В белорусской столице объявлен фестиваль-конкурс «Наши» 17 сентября. Он приурочен к 87-й годовщине воссоединения Западной Белоруссии БССР и призван помочь молодым талантам через художественное слово осмыслить значение важной для белорусов даты и прочувствовать историческую преемственность. Оценивать работы будет авторитетное жюри во главе с председателем Союза писателей Беларуси Александром Карлюкевичем. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. По региону сегодня ожидается 16-21 градус тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. В эти минуты в областном центре 14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
1: Это слушает весь мир.

0: шоу на радио Витебск.
1: Слушай, ну предельно простой вопрос. Все же любят комфорт, верно?
2: Да.
1: Так вот, медведи тоже любят комфорт. Оказывается, к одной жительнице в США зашла уникальная гостья. Медведица со своим медвежонком. И знаешь что? Она решила его покормить, своего детеныша, рассевшись прямо в садовом кресле на веранде у этой женщины.
2: Я сейчас вспоминаю сказку «Маша и медведь», где, знаешь, эта бедная Маша пришла там к трем медведям, там полежала, там посидела, то съела. А здесь все наоборот. Они отомстили.
1: Ну вот, слушай, она даже вытянула одну лапу и водрузила ее на садовый столик. Это смотрится здесь, фотография есть. Просто невероятно. Ну, как будто бы реально вот все осознает.
2: Ну, правильно, она лапу протянула, сейчас как шлепнет по столу, скажет, неси быстро суп, или там кашу, или мед, или еще что-нибудь.
1: Да-да-да, кто ел из моей миски, кто спал в моей
2: кровати. Ну, это уже девушка кричать будет, видимо, потом.
1: Верно, тут у нас сказка наоборот. Друзья, никакого наоборот не происходит в рамках «Разбудит шоу». Здесь мы у микрофона, Влад Кузьмин, Настя Гордеева, а вы по ту сторону, наши дорогие слушатели.
0: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги в Насенне покупай.
2: Витебск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Итак, время нам порассуждать с точки зрения мужской точки и женской точки зрения как раз таки. Ну, в общем-то, есть новость такая интересная. Миллионер, вот у него брали интервью, и говорят ему, что вы посоветуете, вот, чтобы были крепкие супружеские отношения. Он говорит, не дарить жене подарки и не разговаривать с ней.
1: Какой противный мужчина.
0: Представляешь, 16 лет он женат, отец троих детей. Вот как он называет, говорит, делюсь
1: пока
0: с вами...
1: Пока женат, попрошу заметить.
0: Возможно. Рецептом счастливого брака. Говорит, не общаться с супругой в рабочее время, кроме форс-мажоров. Не дарить материальные подарки, вместо них время и забота. Не обсуждать при детях финансы, чтобы те не выросли избалованными и с пониманием относились к тому, что муж может встать в час ночи поработать. Вот.
1: Вот. А теперь, понимаешь, это ж меняет всю картину. Одно дело не дарить подарки и не разговаривать, фраза, а другое дело не дарить материальное, не дарить время и заботу. Знаешь, вот. Мне кажется, гораздо приятнее возвращаться домой, если тебя там ждет горячий ужин.
0: Мне интересно, как эта жена миллионера этого,
1: не тратит,
0: да,
1: его
0: когда,
1: деньги.
0: Когда услышала, что типа, в смысле не дарить материальные подарки? Да мне твоя забота. Мы и так прекрасно справляемся. Замечательная
1: семья. Нет, слушай, там на самом деле, мне кажется, однозначно все проще, потому что я уверена, что просто он ей дал вторую карту, и это же не подарить, это же, типа, содержать семью, звучит-то по-другому.
0: Семейный бюджет, распоряжение
1: семейным бюджетом. Да, поэтому я уверена, что имеет она все, что хочет, а вот материальные подарки, ну да, если там есть еще действительно любовь, забота, знаешь, цветы какие-нибудь по утрам там свежие будут в вазе возле кровати.
0: Все сошлось.
1: Да?
0: Как говорится, цветы в вазе. В общем-то, друзья, мы гоним с вами дальше, у нас впереди с вами Save My Love трек, как раз-таки про любовь.
2: Твое утро разбудит шоу. Это слушает весь мир.

0: Давай, настоящее безумие будет твориться на футбольном поле. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с минским «Динамо». 6 сентября в 20:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Компания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, которые готовы стать частью нашей команды. Требования к кандидатам – возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Сотрудники Госавтоинспекции Беларуси несут службу вблизи учреждений образования. Оман отказался от предложения Ирана совместно взимать сервисные сборы за проход судов через Ормузский пролив. В Вене состоялся показ художественного фильма «Черный замок» по мотивам романа Владимира Короткевича. Подробности в начале следующего часа.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора.
3: Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
4: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
0: Утро на радио Витебск.

0: сразу в первую часть, а вот во второй уже появилась.
1: Это тот момент, где, наверное, Джеки Чан там танцевал под нее, по-моему, шел или что там
0: не
1: было.
0: Знаю,
1: ладно,
0: не знаю,
1: надо пересмотреть. В общем, план на вечер уже есть.
0: Поэтому, друзья, ну вот, пожалуйста, мы вам от себя подбросили. Маленький такой планчик, но тем не менее план. А чем же будете заниматься вы, можете рассказать нам в Viber, например.
2: Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на халва.бай и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примають Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёства и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
5: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
6: Думаем дальше. Какие еще варианты?
5: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Не простой, а золотой, хотелось бы сказать. Но нет, пятничный лови момент. Мы хотим прямо сейчас увидеть вот эти вот пятничные разнообразия, пестрение вот этими вашими фотографиями.
2: Нет, ну знаешь, если придираться к твоим словам, то в принципе, почему не золотой? Золотое время, друзья, утро, пятница, когда ты еще в предвкушении выходных.
1: Кстати,
2: почему
1: да.
2: бы и нет? Вот если хотите, посмотрели вы вокруг, напомнило вам что-то о том, что в выходные вы, например, поедете в лес. Ну вдруг, вот елочка какая-нибудь стоит у вас на столе, фотографируйте, присылайте, будем пытаться разгадать, что же вы будете делать на выходных. Ну, а если не хотите играть по таким правилам, давайте по-другому. Присылайте все, что вас окружает. Абсолютно неважно, что это будет. Любое фото нам подходит.
1: Абсолютно верно. Поэтому ждем в наших мессенджерах Viber, Telegram 7071071. Фотографируйте, присылайте. Для вас, как всегда, краткий комментарий по некоторым фото и полная подборка в телеграм-канал Радио Витебск. Друзья, давайте зарядим эту пятницу, набросаем ярких, классных фотографий. Поехали! Фото!
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

0: как хорошо с вами идем, друзья. Ваши фотографии буквально заполняют наше пространство мессенджеров. Но мы, конечно же, этому довольны и рады. Поэтому, если кто еще не прислал, делаем фото здесь и сейчас, отправляем к нам в мессенджеры. Ну а пока слушаем Мари Краймбрери. Она поет «Давай не ждать».
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: МЧС предупреждает. Выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Лови момент.
3: Так куда я лезу, хочется спросить. А лезу, естественно, ваши фото, которые вы прислали прямо сейчас и здесь. Вот Михаил, например, спасибо огромное за спецтехнику. Я, как всегда, очень и очень рад. Также есть еще здесь и Александр, который говорит, сеем пшеницу. Ой, ну за трактор отдельный лайк. 30-35 Беларусь, если не ошибаюсь. А может быть, ошибаюсь, поправьте меня. Ну и Саша, который говорит, вот что окружает меня на выходных. Точнее, будет окружать. Что-то здесь он вывозит, отвозит, что лесо полосу какую-то прочищают или что, просеку делают.
4: В общем, работа, еще раз работа.
3: Кипит.
4: Ну, ты знаешь, я нашла фотографии, которые, наверное, поприятнее будут, по крайней мере, точно приятнее, чем работа. Есть у нас Жень на связи, фотографирует нам Люксембург, присылает. Так что, друзья, когда перейдете в наш телеграм-канал «Радио Витебск», дабы посмотреть полную подборку, обратить внимание. Виды с трассы Люксембурга, они прекрасны. Есть еще и Ксения, кстати, между прочим, со своим прогнозом. Попался ей первый гриб, говорит, значит, будут грибы. Хорошего утра, желаю. Это абсолютно всем и каждому. А вот у Яны тут такая милота. Наверное, или взяли себе щенка, или родились у них щенки, потому что невероятная милота. Прям в руках, знаете, чуть больше размера ладошки.
3: Это, наверное, родились, потому что Яна как-то нам присылала своих вот собачек повыше. Значит, это,
4: вот,
3: наверное...
4: Вот я и подумала, но думаю,
3: супер,
4: ладно.
3: Супер, супер. Слушайте, красиво все это смотрится, а абсолютно не иначе. Ну, конечно же, переходите в телеграм-канал «Радио Витебск» в полную подборку. Вы там увидите все и всех, и везде. Ну, в общем-то, ставьте, как всегда, свои реакции, ну, а мы двигаемся дальше.
0: Горячий хит на радио Витебск.

0: Все, решил. Улетаю в какую-то латинскую страну. Хочу на карнавал. Вот под такие треки двигаться.
1: До работы, пожалуйста, сегодняшний день, потом на выходные лети на все четыре стороны.
0: А к понедельнику, надеюсь, вернусь. Ну и, конечно же,
1: надеюсь, пожалуйста.
0: Костюмчик нужно выбрать. Вот знаешь, костюма нет,
1: тут можно разгуляться.
0: Ну, а если кто-то поможет, поэтому полечу. А если нет, так останусь здесь танцевать.
2: Радио Витебск.

0: всегда. В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Для обеспечения безопасности школьников сотрудники госавтоинспекции приближены к учебным заведениям. В первые дни занятий инспектор ДПС и сотрудники служб милиции и общественной безопасности Новополоцкого ГУВД утром до начала занятия, а также в вечернее время несут службу вблизи учреждений образования. Госавтоинспекция напоминает водителям о предельной внимательности на дороге. Необходимо быть готовыми к внезапному появлению детей вблизи учебных заведений, остановок общественного транспорта, во дворах, а также на пешеходных переходах.
0: В мире.
1: Оман отказался от предложения Ирана совместно взимать сервисные сборы за проход судов через Ормузский пролив. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету «Нью-Йорк-Пост». По информации высокопоставленного чиновника в регионе, Маскат во избежание конфронтации с американским президентом отклонил даже идею добровольных взносов на цель обеспечения безопасности и защиты окружающей среды в Ормузском проливе. По данным агентства Associated Press, власти США считают, что Оман допустил слишком много уступок на переговорах с Ираном по вопросу контроля над проливом. В частности, недовольство Вашингтона вызвало договоренность о совместном контроле двух стран над входом в пролив и выходом из него, а также взимание сборов за транзит судовладельцев, отмечает Белта.
0: Беларуси.
1: Республиканский союз туристической индустрии запускает серию региональных бизнес-практикумов. Эксперты расскажут, где искать финансирование, какие меры поддержки доступны, как понять, что действительно нужно современному туристу, как превратить идею в бизнес-план и туристический продукт. Еще одна тема – какие риски важно оценить до того, как вложить деньги. Первая встреча состоится 10 сентября в Зельве. В дальнейшем такие мероприятия пройдут и в других регионах Беларуси. Главная цель нового формата встречи – создать рабочую диалоговую площадку, где предприниматели регионов смогут получить из первых уст информацию о новых правилах игры на рынке, а также о возможностях по льготному кредитованию. В Вене состоялся показ художественного фильма «Черный замок» по мотивам романа Владимира Короткевича. Об этом сообщили в белорусском загранучреждении в Австрии. Мероприятие было приурочено ко Дню белорусской письменности. Во встрече приняли участие представители дипломатического корпуса стран СНГ, Китайской Народной Республики, Ирана, КНДР, белорусской и российской диаспор, австрийской и сербской общественности. После завершения показа зрители поделились впечатлениями от картины, обсудили особенности ее сюжета, особое внимание уделили творчеству Владимира Короткевича и актуальности обращения к исторической тематике в современном кино. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. По региону сегодня ожидается 16-21 градус тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на радио Витебск продолжается «Разбудит шоу».
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Это слушает весь мир.

0: Ох, друзья, не знаю я, как это работает, но очень хочется узнать. Поэтому, если есть среди вас синоптики, ребят, которые связаны каким-то образом с прогнозом погоды, расскажите, пожалуйста. Попадается мне две новости подряд. В первой написан заголовок примерно следующего текста. Синоптики прогнозируют резкое потепление до плюс 28. Следующая новость звучит следующим образом. Лучше побыть дома, в Беларуси ожидается торнадо.
1: Это просто, смотри, Витебский гидромет выпустил новости. Брестский. У Бреста там плюс
0: чем-то,
1: да? Витебский.
0: Но я захожу в прогноз погоды. Знаешь, вот на телефончике, как все мы любим смотреть. И там и близко нет ни торнадо, ни плюс 28. Как это работает?
1: Ну вот так. Возможно, разные данные. Данные разнятся. До кого-то долетают первее, до кого-то не долетают вообще.
0: А до нас что долетит по итогу? Торнадо или плюс 28?
1: А мы об этом узнаем. Слушай, как говорили, зачем заглядывать в будущее? Живите настоящим.
0: Ну, надо знать только, что стирать, а что нет.
1: Ну, здесь уже посмотрим по итогам.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: Вот мы всегда вам говорим о том, что ловим мы с вами каждый момент, да, должны его запоминать, запечатлеть. А что касается наших мыслей? Во-первых, никогда из них каждая не бывает по отдельности. Все, что происходит в нашей голове, как-то взаимосвязано с тем, что произошло секунду назад, либо произойдет совсем скоро. И даже если кажется, что мысль только одна, нет, на самом деле их гораздо больше в одну и ту же секунду. Это так, маленький отсыл к нашим мозгам, если можно так выразиться. А вот что касается электронных вот этих наших друзей-гаджетов, которые думают периодически вместо нас, то там есть три варианта. Ну, в стандарте, по крайней мере, автозаполнение предлагает нам три слова. Поэтому прямо сейчас мы будем использовать исключительно их. Мы вам выдаем стартовую фразу. Вы переходите в Viber по номеру 707-1-071. А дальше вот как раз-таки из тех мыслей вашего смартфона, которые они вам предлагают, вы выбираете слова, которые нравятся вам.
1: Так, ну и сегодня фразочка будет связана непосредственно с отдыхом. Вот мы же все его любим и ждем, поэтому фраза сегодня такова, внимание. В пятницу хочу поехать, а дальше троеточие. Но это только пока. Уверен, что когда вы введете это все в наши мессенджеры, автозаполнение предложит вам интересные варианты, которые мы зачитаем через несколько музыкальных минут. Все, друзья, погнали, полетели. Напоминаю стартовую фразу. В пятницу хочу поехать. Поехали.
2: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу.
3: I know why you walked into my world.

0: года.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Даже не думай.
0: Итак, друзья, погнали. Стартовая фраза была следующая. В пятницу хочу поехать. Куда же, по мнению автозаполнения? Итак, у Ольги получилось в пятницу хочу поехать туда.
3: Ты тоже очень куда-то хочешь, видимо.
0: Затроил.
3: Затроила, выдохни. Давай я начну.
0: Микрофон ударил током. В пятницу хочу поехать туда и обратно.

0: Есть еще одна. В пятницу хочу поехать на дубайскую рамку. Пишет нам Марина. Расскажите, что такое дубайская рамка.
1: Это что это там такое творится?
0: Не
1: у вас
0: знаю,
1: происходит?
0: Но мне интересно.
1: Так, Надежда нам пишет. В пятницу хочу поехать с друзьями в субботу. Вот так.
0: Это вы вернетесь в субботу в лучшем случае.
1: Да, Наталья говорит, в пятницу хочу поехать в Сочи на Олимпиаду. В этом случае я буду находиться на территории России.
0: Нормально.
1: Поздновато. В 2014 была.
0: Ну ладно, была и была. Проехали. Есть еще Виталий, говорит, в пятницу хочу поехать. Не знаю, как это будет выглядеть. А Александр говорит, что в пятницу хочет поехать в Москву и обратно на Hyundai и всему остальному. Я вас очень сильно люблю.
1: Так, неплохо. Екатерина говорит, в пятницу хочу поехать на дачу и посмотреть, что там есть. Что осталось за лето. А Маша говорит, в пятницу хочу поехать в магазин и посмотреть на них. На кого? На цены.
0: Думаешь?
1: Видимо.
0: Может, на сладости, на вкусности?
1: Да не, на цены.
0: Ладно, хорошо. И я забираю сразу несколько девчонок, потому что Настя пишет, что в пятницу хочет поехать на море и посмотреть, как там погода. Mm-hmm. А вот Аня тоже хочет поехать на море, и там будет очень весело. Мне кажется, девчонки, нам надо скооперироваться, я с вами.
1: Так, неплохо. Вера говорит, в пятницу хочу поехать на встречу с вами и обсудить все возможные варианты по поводу работы. А Аня говорит, в пятницу хочу поехать в Москву и Питер. На дачу в этом случае я буду находиться в отпуске.
0: Нормально, нет, но это, в принципе, хороший план.
1: Если дача в Москве или в Питере.
0: Нет, можно заехать на дачу, немножко выдохнуть, да. А потом по Москве, по Питеру. В общем, ладно, все, проехали. Оля говорит, в пятницу хочу поехать домой в этом месяце. Не знаю, как правильно выбрать чемодан на колесике. Оль, ну если не в этом месяце, то в следующем, я думаю, определитесь. Есть еще один вариант. В пятницу хочу поехать на дачу к новому месту жительства, пишет Юля.
1: О, неплохо. А вот Светлана говорит, в пятницу хочу поехать погулять по парку Горького. Вот, пожалуйста. Довольно-таки приятная СМС. Приятная прогулка никому не помешает.
2: Даже не думай. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. В Витебске продолжается чемпионат Беларуси по прыжкам на батуте. Соревнования стартовали накануне и продлятся до субботы. Сегодня станут известны чемпионы в командных соревнованиях среди женщин и мужчин. В субботу в индивидуальных, синхронных и смешанных прыжках. В состязаниях участвуют около 80 сильнейших спортсменов почти со всех областей страны. Турнир в Витебске является для лидеров национальной команды проверкой сил перед октябрьскими этапами Кубка мира в Италии и Германии, а также ноябрьским чемпионатом мира в Китае. Отмечает газета «Витебские вести». Белорус Александр Хващевский стал бронзовым призером соревнований по армрестлингу на Всемирных играх кочевников в Кыргызстане, сообщили в пресс-службе Минспорта. Весит до 90 килограммов, наш армрестлер занял третье место среди 12 участников. Две верхние строчки заняли представители Казахстана и Молдовы. Также Александр Луцкевич и Даниил Веринич в своих категориях стали четвертыми. Ранее серебряную медаль турнира по самбо завоевал наш Владислав Мардусевич. Всего шестые Всемирные игры кочевников собрали в Бишкеке и Чолпанате около 4000 спортсменов и членов делегации с 90 стран. В состав белорусской делегации вошли 9 атлетов в трех видах спорта. Участники соревнований определяют лучших в 43 дисциплинах. Международный форум продлится до 6 сентября. Мозырская «Славия» примет футболистов Витебска в стартовом матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает «Белта». Напомню, встреча первого круга нынешнего первенства в Витебске завершилась без забитых мячей по нулям. На прошлой неделе мозыряне уступили на выезде грудненскому «Неману» 0-1, а витебская команда держала вторую победу подряд, обыграв на своей арене аутсайдера турнира «Новополоцкий Нафтан» 2-0. Сегодняшний поединок на поле мозырского стадиона «Юность» начнется в 20 часов и будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь-5». Сегодня на легендарном автодроме в Монце стартует программа Гран-при Италии 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Лидером чемпионата перед домашним этапом является итальянец Кими Антонелли из «Мерседеса». Он опережает своего напарника британца Джорджа Рассела и семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Феррари», на 59 очков. При этом рассчитывать на легкую гонку в родных стенах Антонелли не может. Из-за штрафа за замену двигателя он начнет гонку с последней позиции. И о спорте на этом пока все.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: очередной раз напоминаю, что футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с минским «Динамо». 6 сентября в 20:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений, вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Это слушает весь мир.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Не успел позавтракать? Не проблема. «Разбудит шоу» спешит на кухню.
4: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
3: Не пропусти второй завтрак на радио «Витебск».
4: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.

0: «Свежий завтрак».
1: А мы, как всегда, хотим вас накормить, дорогие друзья. И знаете, что вот, между прочим, в Италии проходят целые соревнования по приготовлению пиццы. Самая-самая гигантская пицца, она зафиксирована именно там. Более 26 тысяч фунтов она весила, а диаметр был более километра. 1261 метр, если быть точнее. Вы прикиньте, сколько можно ее есть, на сколько человек ее можно поделить и сколько ночей можно не спать, пытаясь доесть все. Поэтому мы предлагаем устроить тоже соревнование, правда, не за такую огромную, но, тем не менее, за вкусную и горячую пиццу прямо сейчас у нас на волне.
2: Да, вам нужно всего-то набрать 60-20-60-60-20-70 на своих мобильных телефонах и устройствах и дозвониться к нам в студию. Ответить на вопрос. Правильным вариантом будет самый популярный, по мнению сотрудников, радио Витебск.
1: Но есть нюанс. Как всегда, не без него, друзья. Заходите на наш сайт и в наши социальные сети и внимательно читайте положение о проведении розыгрыша, дабы не занять случайно чужое место и дать шанс выиграть тому, кто еще такого счастья не испытал.
2: Да, а сегодня у нас вопрос необычный. Вот мы же знаем, что в мультиках чаще всего мышки сыр едят, да? Так вот, вопрос связан. Какой сыр, по мнению сотрудников радио Витебск, любят мышки? Вот.
1: Больше всего.
2: Да, больше всего. Вот и все. Назвать сырочек. Итак, принимаем звонки. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе.
2: Какой сыр?
3: Дырявый.
1: Логично.
2: Да, но тем не менее, мимо. Так, еще варианты от вас ждем. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе.
2: Так, какой?
3: Ну, может, пармезан, да.
2: Может, пармезан, а может, нет, а может, да. Может, это все слова, а может, что?
1: Да!
2: Да! Вот так берем и просто отдаем вам пиццу. Кстати, в ней тоже будет сыр. Какой? Не знаем. Но тем не менее будет. Как ваше имя?
3: Надежда.
2: Надежда.
1: Надежда, расскажите, пожалуйста, а почему пармезан? Почему вы так решили?
3: Что придумала?
1: А, ну в целом ясно, вы действовали по нашему сценарию, так что все вполне себе логично. Пользуясь случаями, может, есть повод кого-то поздравить или просто хотите передать приветы?
3: Передаю привет всему городу и с пятницей поздравляю.
1: Вау, а вот это, кстати, повод, это уже хорошо. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии, мы вас тоже будем еще отдельно поздравлять и рассказывать, где вы можете забрать свой приз. Друзья, ну а мы давайте убедимся, что мыши любят пармезан.
4: Пармезан.
5: Пармезан.
4: Голландский.
1: Пармезан.
4: Чеддер.
6: Дорблю.
7: Маздам. Чеддер.
5: Пармезан.
4: Чеддер.
2: Вот, собственно говоря, были разные сыры представлены нам на выбор, но пармезанчик всех окутал. Поэтому наша победительница абсолютно права, с чем ее и поздравляем.
0: Твое утро разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
8: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
9: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: на радио Витебск.
1: Слушай, come on, let's go, там допевала Шакира как-то вот здесь, поэтому могу предположить, что она так намекала, что раз будет шоу заканчивается, и все, на выходные можем потихонечку уже уходить.
2: Ну тогда надо было просто допевать, знаешь, дай-дай выходной, дай-дай мне уйти, ну и все тому подобное. Хотя, возможно, если нам что-то переводить, где-то такое там и имелось.
1: Да, друзья, мы вас будем покидать, но это не значит, что все закончится. Вообще, на волне радио Витебск никогда ничего не заканчивается. Потому что мы для вас 24 на 7, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
2: Верно. И поэтому прямо сейчас нашу эстафету перехватывает Наташа Баталка, которая уже готова вам подключить, включить, настроить, сделать громче, я даже не знаю, как это правильно сказать, классную, крутую новинку, которую обязательно надо послушать, за нее проголосовать. Потом она расскажет еще и звездные новости. В общем, все то, что вы так любите.
1: Кстати, она сегодня, вот эта вот новиночка, будет на русском языке. Насколько я помню, по пятницам именно так. Поэтому, друзья, вот для вас русская язычный саунд будет навьем. Все, мы же свое все сделали, теперь будем с вами прощаться. У микрофона с вами, как всегда, были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем отличных выходных, всем пока-пока,
2: всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, подавляющее большинство преступлений предотвращено, зарегистрировано 27. Правоохранителями инициирована блокировка 6 фишинговых интернет-ресурсов, приостановлены расходные операции по 72 счетам. Оперативниками задержаны 2 курьера, работавшие в интересах аферистов.
1: Экономика.
2: Заготовка излишков плода овощной продукции у населения и их переработка стали темой выездного заседания Президиума Совета Республики под руководством председателя Совета Республики Натальи Качановой. Вопрос находится на личном контроле главы государства. Купельский район – один из лучших в стране по организации такой работы. Участникам выездного заседания рассказали о порядке формирования закупочных цен, условиях хранения. Наталья Качанова также пообщалась с покупателями и коллективом магазина, подчеркнула, что торговые объекты и сервис населения необходимо развивать. Важно обеспечить доступность заготовительных пунктов, чтобы люди могли удобно и выгодно реализовывать излишки урожая со своих подворий. Подробно вопросы закупки сельхозпродукции у населения и ее переработки обсудили на заседании. Подводя итог встречи, в беседе с журналистами председатель постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Зайцев отметил, что в стране насчитывается около 1 000 000 личных подсобных хозяйств, в ведении которых находится 227 тысяч гектаров земли. Ожидается, что в этом году население получит более 350 тысяч тонн яблок и груш. Задача на местах – обеспечить закупку излишков продукции и предложить перерабатывающим предприятия. Работают 794 заготовительных пункта, 120 мобильных заготовительных экипажей, которые охватывают около 23 тысяч населенных пунктов.
1: В мире.
2: Газохранилища в Чехии заполнены на 70%, что ниже среднего уровня последних лет, однако этого должно хватить на предстоящую зиму, сообщает Белта. По мнению аналитиков, замедление пополнения запасов газа является результатом повышения цен на газ на фондовой бирже. Рынок также реагирует на возобновление военных действий между США и Ираном и на сокращение поставок газа в Европу. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by. Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. По региону сегодня ожидается 16-21 градус тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Музыкальный бранч.
1: Этот всеми любимый и долгожданный день недели под названием «Пятница» настал, с чем, собственно, всех сейчас поздравляют. До выходных рукой подать. Кстати, по статистике, именно в пятницу люди меньше всего испытывают меланхолию. И здесь, я думаю, все логично и понятно. Многие уже предвкушают тот самый релакс. Так что я в рамках начинающегося бранча просто пожелаю вам поскорее завершить сегодняшние дела и делишки и отправиться на законный отдых. Но все-таки, как-никак, находимся здесь и сейчас. В реальности, я уверена, что у многих пока работа кипит, так что будем трудиться под классную музыку на любимой волне Радио Витебск. Ну и, конечно же, будем эту пятницу прокачивать только крутыми хитами. Так что, если вы еще не с нами, обязательно присоединяйтесь. Наташа Баталка, как слышите, уже у микрофона. Всем доброе позднее утро!
0: Радио Витебск.

0: stay forever.
1: Реклама.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Бранч премьера.
1: Ну вот и добрались мы с вами, товарищи меломаны, до нашей рубрики «Бранч премьера», которая у нас выходит по будням два раза за смену. На старте бранча мы обычно с вами знакомимся с новинкой. Я вам что-то рассказываю про исполнителей, про саму музыкальную работу. А уже ближе к финалу мы как раз-таки подводим те самые итоги и решаем дальнейшую судьбу трека в нашем FM-пространстве. Сегодня в гости в эту пятницу к нам решил заглянуть парень под псевдонимом «Звонкий». Это российский певец. Будучи уже ветераном российской хип-хоп-сцены, по-настоящему он прославился в 2018 году, когда выпустил песню «Голоса» со своего альбома «Мир моих иллюзий». И эта песня попала в топы музыкальных чартов. Я думаю, многие ее из вас как раз-таки помнят. Хотя, признаться честно, вот я лично до седых волос буду любить его песню под названием «Простые слова». Ну уж очень запала она мне в душу когда-то своим текстом и мелодией. Ну, на самом деле, сейчас будем говорить не о моих музыкальных вкусах, а все-таки будем знакомиться с его премьерой под названием «Красота». Мне кажется, уже на название о многом говорит. Новинка на самом деле будет рассказывать о спасительной силе любви и чувств посреди серой повседневности и суеты. В основе трека лежит знакомое многим состояние, когда давит тяжесть серых домов, бесконечных каких-то дел, страхов, ощущения потерянного времени. Ведь, согласитесь, очень часто наши будни проходят в режиме дня сурка, и периодически это надоедает, и, естественно, сказывается и на нашем настроении, и на нашем самочувствии. Так вот, тем не менее, как раз-таки та самая любовь в песне у человека служит своего рода защитой и иммунитетом, которая, так сказать, от всего этого спасает. И чтобы не повязнуть в какой-то бытовухе и грусти, ради любимого человека наш герой готов бросить все дела, купить цветы, отвлечься от тревог, потому что именно в любимом человеке есть та самая истинная красота, способная победить давящую пустоту. В общем, на самом деле очень все там красиво звучит, так что давайте ловить новинку в эфире, слушать и, как всегда, оценивать в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.
2: Hey, всем привет, это Звонкий. Ты слушаешь мою новую песню на «Радио Витебск».

0: Всем привет! На связи с эфирным миром финальный выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Певица Лиса откровенно рассказала о жертвах, которые приходится приносить, будучи звездой в своем новом документальном фильме. Как оказалось, в кей-поп-культуре нельзя встречаться с кем-то. Если ты встречаешься и тебя ловят папарацци, твоя популярность падает. Ранее у артистки было несколько отношений, но ей приходилось скрывать свои романы, так как все это могло стать причиной падения популярности группы Blackpink. Так что, одним словом, не такая и безоблачная жизнь у южнокорейских коллективов. Но вот актер Роберт Паттинсон рассказал, что спустя несколько лет после съемок первого «Бэтмена» физическая подготовка к продолжению картины стала для него заметно сложнее. Он определенно чувствует свой возраст, когда много дерется. При этом актер добавил, что ему нравится работать над фильмом, и он считает, что продолжение получится отличным. Отметим, что Паттинсон впервые получил роль «Бэтмена» в 2019 году, когда ему было 33 года. Первый фильм снимали в 2020-2021 годах, поэтому к работе над продолжением актер вернулся примерно через 5 лет после того, как последний раз надел костюм супергероя. Певица Ариана Гранде намекнула на серьезные намерения в отношении своего возлюбленного Рики Альвареса. Артистка изменила текст кита «Thank you, next» на финальном концерте своего тура «Eternal Sunshine». Напомним, что роман Арианы и Рики длился с 2015 по 2016 год. Слухи об их возможном возвращении друг к другу начали активно циркулировать еще в июне этого года, а вот в июле эта новость подтвердилась. Ариана даже закрепила отношения с Альваресом парным тату. Также мы узнали, что российский актер Данила Козловский оказался в центре скандала из-за алиментов. Недавно на базе Савеловского суда вновь появилось дело на эту тему, а первая беседа состоялась 31 августа. После заседания адвокат бывшей супруги актера заявила, что Козловский не перечисляет деньги на содержание дочери, несмотря на существовавшие между бывшими возлюбленными устные договоренности. Сам Данила обвинение отрицает и утверждает, что не просто финансово участвует в жизни ребенка, но еще и поддерживает ее во всем. Одним словом, кто прав, кто виноват, не разобрать. А вот фанаты в соцсетях, как обычно, разделились на два лагеря. Одни поддерживают и верят актеру, а другие нет. И в завершении Мила Йовович присоединилась к актерскому составу второго сезона популярного сериала о хоккее «Жаркое соперничество». Актриса исполнит роль доктора Галины Молчалиной. Второй сезон сериала выйдет в апреле 2027 года. В новых сериях продолжит рассказывать историю хоккеистов Шейна и Ильи, которая ранее описывалась в романе «Долгая игра» Рэйчел Рид. Вот такие новости. «Шоутайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь с нами. На волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.

0: Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: сейчас, слушая Sound in the Sky от нашего белорусского диджея Денмана, я, естественно, решила взглянуть на то самое небо и посмотреть в окно, и немножечко не поняла прикола. Буквально час назад шагала пешком на работу, была прекрасная погода, небо было голубое, солнце светило, оставалось только птичкам петь. В общем, прелестно все было, и вот как-то затянуло так все быстро, и, судя по всему, намечается дождь. Так что, друзья, если в ближайшем будущем куда-то планируете пойти, обязательно берите зонт, он лишним уж точно не будет. Но вообще все мы знаем, что плохая погода — это не повод для грусти, ведь есть хорошая фраза: у природы нет плохой погоды. Так что давайте также позитивно мыслить. Да и в целом в нашем FM-пространстве всегда царит теплая и дружеская атмосфера. Так что нам с вами, бури, дожди и снега, все прекрасно в этой жизни. А еще в эфире звучит для вас классная музыка, которая однозначно положительно скажется на вашем настроении. Так что давайте и дальше ее будем слушать. В скором времени здесь появится Нилетто со своей русскоязычной песней «Счастливым». Ну а прямо сейчас послушаем зарубежный сингл «Closure» от D.O.D. Хейли Мэй.
1: Радио Витебск.

0: очень классненький танцевальный хитец «Talk to you» от Another 54 Ultra. Появляюсь здесь в эфире «Любимой волны». Действительно, музыкальная работа получилась классная, положительно сказывается на настроении и вообще хочется вернуть то самое лето. Но, тем не менее, друзья, находимся в реальности и, пользуясь случаем, напомню, что все новинки, которые звучат у нас в эфире, есть на нашем сайте www.radiovitebsk.by в разделе «Новинок», так что вы туда в любое свободное для себя время можете перейти и как раз-таки выбрать какой-нибудь свежачок в свой плейлист, так что принимайте информацию к сведению. А еще раз уж поговорили о новой музыке, хочется напомнить про нашу сегодняшнюю пятничную русскоязычную новинку от российского исполнителя Звонкова. Песня называлась «Красота», и мне кажется, она действительно такая. Красота во всех смыслах этого слова. И, кстати, заглянула я уже в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск», пост у меня перед глазами, и могу сказать, что многим слушателям новинка пришлась по душе, что очень радует. Кто хочет за нее проголосовать и присоединиться к этой активности, переходите, действуйте, все итоги будем подводить ближе к финалу программы. Единственное, вот финала ждать не будем для озвучки комментариев, потому что они уже под постом появились. Дима написал: «Отличная песня для пятницы. Я бросаю все дела». Да, действительно, замечательные слова. Я там сказала, что такой ход мыслей мне однозначно нравится. Если бы можно было прямо сейчас бросить все свои дела и делишки, я думаю, все бы так и сделали. Так что, друзьям, давайте быстрее дорабатывать свою рабочую смену и уже строить крутые планы на первый осенний уикенд. У нас по плану финаль часа, еще немного музыки. Обязательно ее сейчас послушаем, а потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от Ольги Богдановой.
1: Радио Витебск.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Глава МВД рассказал о ходе проверки боеготовности спецподразделений. Иван Кубраков сообщил, основное внимание уделяется 7-й отдельной специальной милицейской бригаде, которая базируется в Витебске. Личный состав переведен в полную боевую готовность. Бойцы уже приступили к выполнению особых задач. Также будет мобилизован резерв для пополнения бригады с учетом перевода на военное время. Бывшие военнослужащие, узнав о проведении учений без предписаний, выразили готовность выполнять поставленные задачи. Глава ведомства выразил уверенность, в течение суток все будут в строю. Будет проведено слаживание, все задачи будут выполнены в полном объеме. Иван Кубраков подчеркнул, проверка организована опытными офицерами Государственного секретариата Совета Безопасности и добавил, теперь в 9 часов ежедневно будут проходить совещания с постановкой задач.
0: В мире.
1: Из-за нехватки средств в Великобритании были отменены крупные военные учения. Об этом сообщает Белта со ссылкой на газету «Сан». В частности, на следующей неделе в Уэльсе должны были начаться 6-недельные учения с танками «Челленджер» и боевыми вертолетами «Апачи». Королевскому флоту и Королевским ВВС предписано также сократить объем тренировок в целях экономии. По данным издания, сокращение связано с нехваткой средств на текущие расходы и не затрагивает финансирование крупных программ вооружений. Система здравоохранения Беларуси вошла в двадцатку лучших мировых e-health проектов по версии ООН. Проект по внедрению централизованной информационной системы здравоохранения, реализованный по заказу Минздрава Республики, стал номинантом престижного конкурса в Женеве. По информации ведомства, в категории «Электронное здравоохранение» белорусская разработка обошла более сотни инициатив от правительства и IT-компаний со всего мира. В конкурсе участвовало свыше 1500 проектов. Статус подтвержден сертификатом Генерального секретаря Международного союза электросвязи.
0: В Беларуси.
1: Костюкович готовится принять День белорусской письменности. Этот форум станет 33-м в истории страны. Программу главного книжного праздника подготовили насыщенную. Пройдут тематические встречи с писателями, фестиваль книги и прессы. Основные исторические эпизоды развития книгопечатания на Могилевщине отразят в интерактивном формате выставки. Впервые откроют и павильон редкой книги с факсимили, старопечатными изданиями. День письменности пройдет 5 и 6 сентября. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. По региону сегодня ожидается 16-21 градус тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Наш FM-корабль причалил прямо сейчас к очередному берегу на волне радио Витебск под названием «Бранч» и сделал это под сингл «Swim» от южнокорейского бойс-бенда BTS, а значит здесь и сейчас будем с вами и дальше проживать эту прекрасную пятницу, настраиваться на крутые выходные, заряжаться отличным настроением, ну и, конечно же, слушать любимую музыку. Кстати, мы совсем скоро с вами будем премьерить одну музыкальную работу от нашей талантливой белорусской певицы Кати Оушен, так что, ребята, если хочется задать какой-то очень интересный вопрос артистке, его уже можно прямо сейчас отправить мне на Viber или Telegram по номеру 7071-071. Я обязательно все это дело озвучу в эфире, так что действуйте, не стесняйтесь, сочиняйте, как говорится. Ну а мы держим курс на трек под названием «Макиба» от Джейн. Всем приятного прослушивания.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: 2009 года. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Бранч по-нашему.
1: На старте этого часа, друзья, я анонсировала сегодня вам, что совсем скоро мы будем выходить на связь с белорусской EDM-артисткой, автором песен, продюсером, радиоведущей, лауреатом песни года, причем дважды. Кстати, очень красивой девушкой, талантливой, многогранной. Все это Катя Оушен, и прямо сейчас она выходит с нами на связь. Кать, привет!
2: Наташа, привет, привет, радио Витебск.
1: Мы тебя очень рады слышать у нас в эфире, рада нашему с тобой знакомству. Конечно же, со старта нашего разговора хочется поздравить тебя с выходом новой песни, о которой сегодня мы, естественно, поговорим, я думаю, достаточно много. Вот. Но перед тем, как начать наш разговор на эту тему, хочется вот сразу у тебя спросить. Меня всегда интересует, когда у артистов есть какие-то псевдонимы творческие, почему ты зовешься Катя Оушен? Ну, Катя, понятно, это твое имя, Екатерина. А вот Ocean, насколько я знаю, с английского языка, если мне память не изменяет, это океан в переводе означает.
2: Все верно, Наташа. Во-первых, спасибо за поздравления. Вот, с тем, что у меня выходит новая песня, да, «Пати для всех». Скоро мы ее услышим, поговорим о ней. Почему Ocean? Ну, вот потому что люблю я воду. Ну, вот как вот же не жить без воды? Без воды ни туда, ни сюда, как говорится, да? Поэтому очень люблю воду, очень люблю все, что связано с водой. Плавать, нырять. Да и вообще, в принципе, вода – это такая стихия, ну, мощная стихия, да. Она может прям закрутить, завертеть всех в свою воронку, в хорошем смысле этого слова, да. Но я кручу своим творчеством, если можно так образно выразиться.
1: Полностью вот, в него поэтому... погружаешься, я бы сказала даже.
2: Да, поэтому и всех, ну, стараюсь погрузить в свое же творчество, и чтобы оно нравилось всем вокруг.
1: Мне кажется, у тебя неплохо получается. Не могу не спросить, кто ты тогда по гороскопу, если любишь водную стихию?
2: Весы.
1: Ага, да. Понятно. Кать, почему вообще решила свою жизнь связать с музыкой? Что вообще послужило отправной точкой? Вот?
2: Это родители. Это все тянется ниточка от родителей, семья, творческая, певческая. Вот. И мама режиссер, актриса, и тоже много пишет, и стихов, и поет, и папа у меня тоже очень музыкальный, уже сколько-то альбомов уже сбилось со счету, выпустил Бартон у меня также. Поэтому, ну, было бы странно, если бы я, ну, не занималась бы музыкой. Поэтому все от родителей, да.
1: Ну, естественно, когда растешь в такой творческой семье, однозначно что-то будешь впитывать, как губка. Ну, в общем, гены хорошие, вот что можно сказать однозначно. Да. Кать, ты не только хорошо поешь, но я знаю, и сама пишешь в себе песни, что на самом деле очень круто, и не каждый артист может этим похвастаться. Признавайся, где берешь вдохновение и как вообще рождаются песни у артиста?
2: Вообще очень по-разному у меня рождаются песни, Наташа, на самом деле. Тут иногда придет какая-то фраза, иногда какая-то песня тебя вдохновит, да? Кто-то проезжает в машине, там, и слышно у кого-то что-то там заводное.
1: И у тебя уже родился какой-то мотивчик свой, да?
2: Да, и там на фоне этого может рождаться уже сразу песня. Поэтому ты уже бежишь к телефону, записываешь демку какую-то. То есть это такое, знаешь, все мимолетное. Иногда ты выезжаешь куда-то, просто любуешься какими-то красотами других стран, и тебя это тоже вдохновляет. Люди тебя вдохновляют. Ну, то есть, абсолютно полностью всегда держу глаз широко открытым, два глаза, да? И ушки тоже, поэтому все это вполне... Ну, очень сложно сказать, что конкретно, да, вот все. Я скажу так, все, давайте.
1: Правильно, в этом мире все прекрасно, поэтому вдохновляемся все мы по чуть-чуть. Кстати, я знаю...
2: Именно поэтому, да.
1: Я, кстати, знаю у некоторых артистов, иногда даже какая-то музыка и песни, бывает, рождаются иногда во сне, вот говорят, спал, и что-то там вот приснилось.
2: Или вот погружаешься в сон, и у тебя что-то, ой, класс, уже почти заснул, но понимаешь, что нужно срочно записаться, что на утро можешь забыть, понимаешь?
1: Надо такое работать. Дело.
2: Да, всегда работа. У творческого человека 24/7 на самом-то деле. Поэтому тут, ну, я это очень люблю, я в этом живу, музыка, это прям вот мое.
1: Как мы уже определили, это твоя стихия. Вот, в принципе, в псевдониме все сказано. Артистам, кстати, всегда тяжело отвечать на этот вопрос, но не могу не спросить, есть ли у тебя любимая композиция в твоем репертуаре?
2: Любимой нет. В смысле, в моем...
1: Да, вот своя любимая песня. Какую больше всего? Или вот...
2: Нет.
1: Ну, что и стоило. стоило ожидать.
2: Да. Кать. Не, ну на данный момент, конечно же, я очень люблю мою песню, которая совершенно вот новая, которая выйдет 14 сентября, да.
1: Так.
2: Собственно, почему мы все сегодня здесь собрались в эфире радио Витебск, это, конечно же, премьера «Пати для всех».
1: Мы сейчас, кстати, вот, да, до нее доберемся, вот будем мягко, так сказать, подходить. Я знаю, что ты не только красивая девушка, разносторонняя, многогранная и любишь поэкспериментировать как раз-таки в музыкальном плане, поиграть с разными жанрами и стилями. Это, кстати, очень смело. Тебе тоже за это огромнейший комплимент. Вот у тебя как раз-таки выходит песня под названием Party for the World, что в переводе означает «Пати для всех». Сегодня мы будем в эфире слушать как раз-таки русскоязычную версию. Напомню нашим слушателям, что у Кати песня эта звучит и на английском, и на русском языке. Так вот, там, насколько мне известно, это абсолютно новое звучание, какой-то новый стиль песни для тебя. Я уже, естественно, ее немножечко прослушала. Классная работа, динамичная, зажигательная. Расскажи, пожалуйста, немножко о ней нашим слушателям. Как создавалось, что послужило вдохновением, что за стиль музыки мы там можем услышать и какой посыл, в принципе-то, в целом?
2: Ну, смотри, Raga Dance Hall, вполне новый стиль для Белоруссии. Даже не побоюсь сказать о том, что я являюсь...
1: первооткрывателем.
2: Потому что, да, потому что, ну, пока еще никто из артистов в Беларуси, я, во всяком случае, не слышала, не видела, не делал песню в этом стиле, который, кстати говоря, сейчас очень популярен на Западе. Вот. И я была на концерте в прошлом году в Лондоне.
1: Так.
2: Собственно, этого стиля. Почему я вот опять же, да, про вдохновение. Можно везде найти его. Вот. И там был просто невероятный какой-то вайб. Концерт в этом стиле, Raga Dance Hall. Я так впечатлилась. Это было что-то невероятное, потрясающее. У меня сразу, я хочу что-то сделать в таком стиле. Вот. По приезду написала парочку треков. Остановилась на Party for the World, Party для всех. Вот. И, кстати говоря, уже есть еще одна песня здесь. Что я уже сказала, что написала, есть уже одна, вторая песня, которая находится в работе, в этом же стиле. Но пока не буду раскрывать секреты.
1: Эксклюзивчик будет, однозначно.
2: Да. Вот. Пока не будем забегать вперед, но я говорю о том, что для меня эта песня, вот прямо она волнующая очень, да, вот этот момент, потому что она дает старт сейчас, и очень трепетно видеть, как на самом-то деле люди обращают внимание и медиа Беларуси, и что очень приятно, кстати говоря, очень много хороших отзывов. Но я все еще волнуюсь, потому что я хочу, чтобы, ну, песня, ведь все-таки Raga Dance Hall пока еще не совсем для нас понятная в Беларуси, да, стилистика песен, еще никто как бы, ну, так не сильно привык, что артисты белорусские могут сделать песню в таком ключе. Вот, поэтому... где-то волнительно. Вот. Но песня сильная, я уверена, что получит большой резонанс. Хочу, в свою очередь, поблагодарить радио Витебск за вот такую поддержку, за премьеру, которая очень скоро уже состоится в эфире радио Витебск.
1: Да, мы на самом деле тоже очень этому рады.
2: Вот, поэтому, опять же, можно услышать в вокальном плане, что я исполняю там совершенно по-другому, нежели там в других своих песнях. Этим фишкам меня научили тоже в Англии. Несколько вокалистов показывали приемчики разные, чтобы я тренировалась вот эти все моменты, да,
1: так,
2: исполнять. Поэтому тоже стоило определенных трудов. Но, опять же, вот почему было в прошлом году, и только сейчас как бы мы, да, все запускаем. Ну, потому что нужно было, во-первых, оттренироваться, прорепетировать.
1: Отточить мастерство, да.
2: А потом поработать хорошенечко над вообще и записью, и продакшн. То есть это все время, конечно же. Особенно, когда ты работаешь в каком-то совершенно новом стиле для себя. То есть это такое, как открываешь какие-то новые ворота для себя в свое же творчество, в своем же творчестве. Поэтому, ну вот, волнительно, Наташа, честно скажу.
1: А ты не волнуйся, потому что песня действительно классная. И, как ты уже сказала, отклик она получает от многих слушателей. И уверена, что все будет только классно. И ты, мне кажется, будешь и дальше в этом направлении, я уверена, прям развиваться. Кстати, вот касаемо новинки мы поговорили. Насколько я знаю, что эта песня звучит в эфире одной британской радиостанции. Это круто. Так что ты тоже принимает нас поздравления. Это не у каждого, так сказать, исполнителя. Песни играют где-то там, далеко за границей. Поэтому ты настоящая умничка. И, кстати, я напомню нашим слушателям, что у Кати Оушен на эту песню даже имеется уже клип. Поэтому, кому интересно, можно посмотреть, друзья. Не только послушать, но и посмотреть и обязательно поставить лайки.
2: Да, спасибо. Буду очень счастлива и рада вашим комментариям. Кстати говоря, уже на телеканалах начинает он транслироваться, поэтому тоже можете видеть.
1: А еще, кстати, у меня замечательная новость тоже для всех наших слушателей. У Кати Оушен совсем скоро, этой осенью, в октябре, выходит уже третий по счету студийный альбом. Вот.
2: Верно, 1 октября, да.
1: Кать, признавайся, много там песен?
2: 12 треков будет.
1: 12
2: и
1: треков.
2: Пати, да, пати для всех, пари for the world. Это лид сингл.
1: Так.
2: Собственно, моего третьего студийного. Ну, в общем, колоссальная работа, конечно, проделана. И я очень надеюсь, что всем понравится мой новый альбом. Кстати, там будет парочка треков, которые, ну, не являются синглами, да, то есть они будут включены в этот альбом тоже. Поэтому для кого-то это, возможно, будет тоже супер новенькое.
1: Я могу подытожить. Я могу подытожить только одно, что у Кати Оушен однозначно наполеоновские планы. Молодец, так и держать. Кать, перед тем, как тебя пустить из эфира и послушать твою новинку, о которой мы сегодня говорили, признавайся, какие у тебя еще дальнейшие творческие планы, вот помимо выхода альбома?
2: Ну, как минимум собрать арену.
1: Вот.
2: Раз уж мы замахнулись на Raga Dance Hall, такой массивный стайл, скажем так, который требует меня, кстати, тоже по отзывам. Ой, ну тут тоже мы прямо видим, как ты вот в арене там, ну, делаешь свои перформансы. И с этой песней, не только с этой, но в принципе, ну, почему бы не замахнуться, правда? Ведь у всех все получается, когда они работают много и мечтают. Никогда не останавливайтесь мечтать.
1: Это действительно так, Кать. Мы тебя еще

0: Спасибо.
1: Пока-пока.
0: А мы, взаимно, пока.
1: А мы, друзья, прямо сейчас будем премьерить ту самую новую музыкальную работу под названием «Пати для всех» от белорусской певицы Кати Оушен. Так что делайте звук динамиков громче и давайте танцевать и отрываться, ведь сегодня все-таки как-никак пятница.
2: Бранч по-нашему. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043. Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Председатель Витебского горосполкома Алексей Героев сегодня рассмотрел кадровые вопросы. Аграрии северного региона приступили к решению очередной сельскохозяйственной задачи и начали уборку кукурузы на силос. Также стало известно, что комитетом госконтроля предотвращены нарушения в работе мясоперерабатывающих заготовочных объектов. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время на часах в нашем городе Витебске 12:35.
2: Модно, стильно, детско и сочно.
3: Твой новый образ – это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды «Точно». Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах «Трио», «Эвиком» и «Марка Сити».

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай!
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

вчера, девчонки и мальчишки, мы с вами переворачивали тот самый календарь и 3 сентября отмечали День прощания и вспоминали композицию Шуфутинского. Так вот, сегодня, мне кажется, 4 сентября однозначно нужно вспомнить и поздравить одну поп-диву по имени Бейонсе, потому что сегодня она отмечает день рождения. Напомню, что это американская певица в стиле R&B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер, предпринимательница, ну и, конечно же, жена известного рэпера Джей-Зи. Певица Бейонсе с детства участвовала в вокальных танцевальных конкурсах, занималась в школьной художественной самодеятельности. В 90-м году вместе со своей одноклассницей Келли Роланд, тоже, кстати, уже известной артисткой, они приняли участие в кастинге в подростковую поп-группу Girls Time, а позже коллектив переименовали в Destiny's Child. Я думаю, многие помнят эту группу и слушали песни девчонок. Кстати, продюсером коллектива в то время был отец Бейонсе по имени Мэтью Ноулс. В 97-м году группа заключила контракт с Columbia Records, выпускала огромнейшее количество хитов, и, наверное, в 90-х этот коллектив стал одной из самых коммерчески успешных женских групп в мире. Но в 2001 году участницы объявили о перерыве, чтобы сосредоточиться на своих сольных карьерах. И мне кажется, сделали правильно, потому что у каждой артистки прекрасная сольная карьера. На самом деле, на счету нашей сегодняшней именинницы огромнейшее количество разных песен, альбомов, крутых музыкальных наград. В 2023 году Бейонсе стала самой награждаемой артисткой премии Грэмми, получила, представляете, 32 статуэтки. Ну а по данным на 2025 год, у нее 35 побед и 99 номинаций. Помимо музыки в кино, певица тоже дебютировала, играла в таких картинах, как «Остин Пауэрс Голден Мембер», «Розовая пантера», «Девушка мечты» и многие другие. Ну и, кстати, помимо всего этого, она еще занимается бизнес-проектами, выпускает собственный парфюм и средства для ухода за волосами. В общем, вот такая вот Бейонсе, многогранная личность. Мне кажется, в ее жизни все сложилось на высшем уровне, что касается творчества, что касается семейного очага, поэтому ей всего лишь навсего пожелаем продолжать в том же духе, ну и как раз-таки нашу FM-открытку посылаем с наилучшими пожеланиями далеко-далеко в Соединенные Штаты Америки. Надеюсь, она долетит до именинницы. Ну и по такому поводу давайте вспомним творчество этой певицы. Выбрала трек на свой вкус. Очень люблю ее музыкальную работу «Green Light». Не знаю почему, но просто, наверное, заряжает хорошим настроением и хочется потанцевать.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: слушает этот заводной сингл «Whisper» от Джола Кори. Я могу сейчас в эфире сказать только одно. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, если в вашей голове сейчас крутятся какие-то другие добрые, теплые, хорошие слова, то предлагаю взять в руки телефоны и уже их отправлять в наши мессенджеры Viber или Telegram по номеру 7071071, потому что в скором времени в обед на волне начнется поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Так что если в эту первую осеннюю пятницу хочется порадовать родных и близких, то предлагаю действовать уже сейчас.
1: Радио Витебск. Включи настроение.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Председатель Витебского горосполкома Алексей Героев сегодня рассмотрел кадровые вопросы. Глава города дал согласие на назначение Игоря Оглоблева на должность начальника 21-го жилищно-эксплуатационного участка ЖРЭТа. Также председателем горосполкома согласовано продление трудовых отношений начальникам 22-го и 9-го коммунальных предприятий Треста Ольге Шляга и Игорю Синякову, сообщила газета «Витбичи». Аграрии Северного региона начали уборку кукурузы на силос. Для Витебской области это стратегическая культура, от которой напрямую зависит стабильность животноводческой отрасли и кормовая база на всю зиму. Первыми кормоуборочные комбайны в поле вывели аграрии и хозяйство Липовцы. Чтобы обеспечить фермы высококачественным силосом, техника в полях работает от рассвета до заката, сообщает канал «Беларусь-4 Витебск». К следующему этапу работ на полях уборки кукурузы на зерно хозяйство Витебского района рассчитывает приступить через месяц. В Дубровинском районе началась масштабная модернизация агропромышленного комплекса. Сразу две современных фермы возводят в рамках указа о развитии молочной отрасли. В агрогородке Калиновка на базе сельхозпредприятия имени Черняховского строят два коровника, доильно-молочный блок и выгульные площадки. Планируемый объем производства более 7,5 тысяч тонн молока в год. Канал «Беларусь-4 Витебск» сообщает в хозяйстве «Правда-С». Комплекс почти готов. Запуск состоится уже в этом месяце. Новые фермы на 777 голов каждая позволит полностью отказаться от привозного содержания скота. Комитетом госконтроля предотвращены нарушения в работе мясоперерабатывающих заготовочных объектов. Сообщается, что в рамках рейдовых контрольных мероприятий в двух объектах Полоцка и Новополоцка установлены нарушения санитарных норм и правил. В частности, помещения не оборудованы средствами контроля температурно-влажностного режима, окна с сетками для защиты от насекомых. Также оборудование холодильной камеры, где хранилась готовая продукция, имело следы ржавчины. В отношении одного объекта приостановлена ветеринарная сертификация продукции. За допущенные нарушения виновные должностные лица привлечены к административной ответственности. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
1: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
3: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. По региону сегодня ожидается 16-21 градус тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Агент.
1: В нашем хоть и пасмурном, но таком прекрасном осеннем городе Витебске на часах уже 13.06, обеденное время в самом разгаре. Если вы, девчонки и мальчишки, сейчас где-то дома, на работе, а может быть в пути решили перекусить, либо вкусно, сытно отобедать, мы желаем вам приятного аппетита. Ну а вот как раз-таки на волне в этот временной промежуток мы продолжим угощаться, причем не только топовой музыкой, но еще и вашими посланиями, которые можно уже прямо сейчас отправлять в Viber или Telegram по номеру 7071-071. Если запутались, напомню, что код у номера 29. Это так вам информация к сведению. Принимаем здесь и сейчас приветы, поздравления, признания в любви, ваши музыкальные заявки. Ну и, конечно же, просто так любые добрые сообщения без особого повода. В общем, наполняйте мессенджеры. Совсем скоро будем озвучивать все это дело, ведь на волне стартует музыкальный агент. Напомню, что программа бесплатна для всех и каждого и выходит у нас только по будням, в обеденное время и как раз-таки вечером. Музыкальный

0: Реклама.
1: Витебск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: агент.
1: Если последовать совету белорусской певицы Юлы, то танцы до рассвета сегодня однозначно можно будет устроить себе, ведь как-никак на календаре всеми любимая пятница, завтра выходной, на работу не надо, а значит, как там любит говорить молодежь, сегодня можно где-то тусануть и зависнуть. Ну, в данном случае, ребят, в этот временной промежуток зависаем мы здесь, на любимой волне Радио Витебск, в рамках поздравительной программы, и будем радовать ваших любимых, потому что в наших мессенджерах уже есть стартовая порция сообщений. Моей любимке Сандре огромный привет от мужа Артура прилетел. Передаю привет своему мужу Александру. Привет тебе. Пусть сегодня солнышко улыбается. Радостно-радостно. Пусть день будет теплым и уютным. Пусть ничего не испортит твое настроение. Я тебя люблю. С нетерпением жду тебя дома. Твоя Танюшка написала. А также есть у нас еще и вот такое вот сообщение. Хочу передать привет и сказать спасибо Виталию и его дочке Вике за то, что подвезли с тренировки. Дарья написала. Ну, вот как-то так. Все остальные сообщения, друзья, которые к нам сейчас прилетают, я их вижу, не переживайте. Немножечко позже по ним будем двигаться, а пока предлагаю вернуться к нашему эфирному плейлисту и наполнять эту пятницу классной музыкой. В скором времени послушаем базовый минимум от Саби и Миа Бойки. Ну а сейчас в эфире будет зарубежный трек «Бангаранга» называется, от певицы Дары. Музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Прямо сейчас в нашем FM-пространстве продолжается поздравительная программа, так что если вы хотите порадовать родных и близких, милости просим, мы только рады. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный привет своему внуку Андрею. Прекрасного солнечного дня, отличного настроения. Пусть каждый день для тебя будет легким, продуктивным и полон радостных событий, а еще успеха тебе и удачи. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю. Твоя бабуля Люба написала, и огромное спасибо всему коллективу Радио Витебск. А всегда пожалуйста.

задачка. Одной музыкальной композиции опишите, что для вас осень. Уверен, что у вас все получится. Всем отличных выходных. Ну, смотрите. Осень, да, это такая прекрасная золотая пора. Несмотря на то, что бывают дожди, мне кажется, все равно она уютная и романтичная. Для меня осень, что такое в плане песни? Ну, на самом деле композиций много, но недолго думая, моя рука в фонотеке потянулась к группе, которую я очень люблю с детства. Это «Гости из будущего». Я обожаю солистку и вокалистку этого коллектива Еву Польну. Считаю ее действительно талантливой женщиной с прекрасными вокальными данными. И вот есть у этой группы старая песня, называется она, кстати, «Осень-осень», что очень нам подходит и в тему. Я бы сказала, что в песне будет петься не только про эту золотую пару, но, наверное, там еще и зима будет уже упоминаться. Правда, рановато, но тем не менее. Я думаю, так сказать, вашему запросу и моему запросу эта песня однозначно подойдет. Ну и, кстати, Андрей, для вас тогда тоже в эфире сейчас небольшое задание. Вы в моем опросе, судя по всему, не участвовали, поэтому прошу сейчас в Вайбере написать одним словом, что для вас осень. Кто хочет присоединиться к этому опросу, буду только рада. Пишите в Вайбер и Телеграм, туда же отправляйте все свои приятности для родных и близких. Музыка.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Глава МВД подвел итоги первых суток проверки боеготовности, инициированной президентом, и дал оценку действиям спецподразделений внутренних войск. В Минприроды сообщили, что в Беларуси у Азимова Рапса уже появились первые всходы. Молодежь Новогрудского района стала участником информационно-просветительской акции, приуроченной ко Дню народного единства. Подробности в начале следующего часа.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора.
3: Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
4: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
0: День на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Только что приятным звучанием наш эфир заполняли такие звезды, как Карлита и Софи Такер со своей новинкой «Манхэттен». Немножечко побывали в той локации, а теперь возвращаемся в реальность. Кстати, свежая работа действительно классная. Насколько помню, знакомились мы с ней в рамках бранча этим летом, то ли в июле, то ли в августе. Столько песен через меня проходит, что точную дату не скажу. Но помню, что однозначно было летом, и мне кажется, очень подходит она для этой поры года. Такая лайтовая, с приятным звучанием, немножечко позитивная, когда слушаешь ее и вспоминаешь какие-то приятные встречи, людей, события, которые с нами происходили. В общем, лето, я думаю, пока еще нас не отпускает. Ну и хорошо, будем надеяться, что впереди еще будет и бабье лето. Ну а пока мы, конечно же, будем согреваться на волне вашими сообщениями, которые у нас здесь есть. Добрый день, уважаемая радио «Витебск», пишет Александр. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Артему Семенову, Елене и Андрею, Саве, соседям сверху и снизу, Олегу Вячеславу. Вам, Наташ, тоже привет. Всему коллективу радиостанции «Витебск» привет. И всем радиослушателям будущих хороших выходных. Также есть у нас послание от Марины. Хочу передать привет моим любимым детишкам Тёмке и Анютке. Вы у меня молодцы, выдержали первую учебную неделю. На выходных пойдем в кино. Вот такая вот хорошая награда. Кстати, сходить в кино на выходных — это тоже, мне кажется, приятное времяпрепровождение с семьей. Так что принимайте на заметку. Если куда-то тоже собираетесь отправиться, рассказывайте нам, делитесь. Вдруг и мы захотим. Ну и не забывайте писать свои привет, поздравления в Viber, Telegram с номером 7071 071. Музыка.

0: реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043. Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: музыкальный агент.
1: Coldplay все что-то там делит на части в своей композиции «Половина меня». Мы, на самом деле, друзья, ничего сейчас не делим, а все ваши сообщения, вот, которые к нам успевают прилетать, озвучиваем целиком. Причем могу сказать, что сейчас к нам присоединились одни парни, что тоже очень-очень радует. Здравствуйте, хочу передать привет моей дочери Мурашкевич Варваре. Забираю ее со школы, очень ее люблю, написал Станислав. Но я думаю, что дочурке однозначно повезло с таким папой. И я думаю, Варвара сейчас безумно. Безумно рада, что пятница на календаре, все, со школы забрали, а значит, про нее до понедельника однозначно можно забыть. Я думаю, взрослые тоже скоро будут так радоваться, когда вечером придут после своей рабочей смены. Но пока все-таки нам нужно с вами еще открыть в себе второе дыхание и потрудиться. Есть у нас сообщение от Вадима. Спасибо Александру за приветы, хорошего отдыха. И Слава написал: здравствуйте, передаю большой привет радиостанции «Витебск» и Александру на 43-м маршруте. Слав, спасибо. Спасибо вам большое за привет в наш адрес. Мы вам тоже посылаем ответные приветы и желаем хорошего дня. Кто хочет к нам присоединиться, пишите, не стесняйтесь. На все про все у нас остался один выход в рамках музыкального агента. Что касается музыки, в скором времени послушаем песню «Банк» от Айсгергерт и Зиверт. Ну а прямо сейчас в эфире прозвучит заводной трек «Лимитс» называется. А вот выпустил его казахстанский диджей по имени Иманбек.
0: Музыкальный

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: агент.
1: Вместе с Хюгелем, Email Angel и Ультранейт мы продолжаем с вами искать то самое солнце и двигаемся к нему в треке Moving to the Sun. Будем надеяться, что в ближайшем будущем мы его отыщем, и оно будет очень ярко и тепло светить и озарять весь наш прекрасный город Витебск. Но, тем не менее, пока погода у нас пасмурная, но не грустим, как говорится. Что касается музыкального агента, то вместе с вами под хорошую музыку мы добрались уже до финальной точки этого поздравительного сегмента, так что будем сейчас озвучивать сообщения, которая у нас здесь еще осталась. Светлана написала: «Здравствуйте, Радио Витебск. Хочу передать привет коллеге по работе Татьяне и пожелать хороших выходных». Вот на этой доброй нотке мы завершаем, так сказать, озвучку ваших приветов и поздравлений. Если не успели здесь отметиться чем-то хорошим, добрым, не переживайте. Такая возможность у вас будет вечером с 19 до 20. Мессенджеры остаются прежние, так что пишите, мои коллеги обязательно все почитают. Мы же с вами в финале часа послушаем сейчас старый хит «Шат Тап», называется, от Black Eyed Peas. Ну а после музыки служба информации расскажет свежие новости и прогноз погоды. Всех с улетной пятницей, друзья!
0: Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Глава МВД Беларуси подвел итоги первых суток проверки боеготовности, инициированной президентом. В совещании приняли участие заместители министра, руководящий состав Главного управления командующего внутренними войсками. Руководитель ведомства дал оценку действиям военнослужащих 7-й отдельной специальной милицейской бригады и бойцов других спецподразделений внутренних войск. В частности, была отмечена слаженность личного состава при отработке вводных. Бойцы в кратчайшие сроки вычислили и задержали напавшую по сценарию на руководство МВД группу. От военных комиссариатов принято 5 единиц боевой техники и направлено 96 военнообязанных, в том числе 5 офицеров. Разработаны и утверждены расписания занятий с мобилизованными на весь период сборов и план сдачи зачетов по физической и огневой подготовке. Сегодня инструкторы приступят к тренировкам с добровольцами. Минприроды сообщили, что в Беларуси у озимого рапса уже появились первые всходы. Сев в нынешнем году начался раньше, чем в прошлом. По последним данным, на многих наблюдательных участках началось образование листов. Условия для роста и развития озимого рапса улучшили прошедшие дожди. При этом из-за неравномерного распределения осадков во многих районах на юго-западе и местами восточной части страны верхний слой по-прежнему слабо увлажнен или сухой, рассказали в Белгидромете. По прогнозам агрометеорологов, в ближайшие дни ожидаемые дожди должны пополнить запасы влаги в почве и улучшить агрометеорологические условия для дальнейшего развития озимого рапса. Условия для обработки почвы и сева озимых зерновых культур будут складываться вполне благоприятно.
0: В мире.
1: Польша продлевает ограничения на полеты вблизи границ Беларуси и Украины на 3 месяца. Об этом сообщает Белта со ссылкой на оперативное командование вооруженных сил республики. Ограничения касаются полетов на высоте до 3 километра от уровня земли. Это означает, что пассажирские самолеты, выполняющие полеты на больших высотах, не будут затронуты. Как пояснили в командовании, данные меры необходимы для обеспечения системам противовоздушной обороны Польши свободы маневра и возможности оперативно реагировать на потенциальные угрозы.
0: Беларуси.
1: Молодежь Новогрудского района стала участником информационно-просветительской акции «Беларусь одинная», приуроченной ко Дню народного единства. Встреча прошла в формате открытого диалога. Молодые спикеры не читали сверстникам лекции, а вместе с ними рассуждали об истории страны, преемственности поколений, патриотизме и значении единства, сообщает Белта. После диалоговой площадки ребята предложили общаться со спикерами уже в неформальном формате. В ходе разговора молодежь предложила спикеру Владиславу Демитриеву сыграть вместе в баскетбол. Так разговор о взаимодействии молодежи и взрослых перешел в действие. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина, партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха плюс 17-22. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 72%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную погоду. Ночью временами дожди, днем на большей части территории кратковременные осадки. Местами грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, завтра днем по региону 15-20 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: отталкиваться от названия этого трека «Мелодрама» в исполнении Дизиз и Теодоры, то мое пожелание в новом музыкальном «На волне» радио Витебск будет таковым. Пусть ваша жизнь, друзья, если и напоминает вам какую-то киношку, то это будет однозначно комедия с романтическими нотками. Не надо нам никаких трагедий, ни мелодрам, ни уж точно ужасов. Кстати, вот я считаю, такая пора года, как осень, очень располагает к просмотру фильмов под теплым пледом. И благо вечер пятницы не за горами. Если у вас есть что-то новенькое на примете в плане каких-то киношек, сериалов, можете поделиться этим всем в наших мессенджерах в Вайбере или Телеграме. Я думаю, что пригодится всем нам, ведь как-никак выходные уже, считай, на носу. А я думаю, что в рамках бранча всем нам пригодится музыка, ее продолжим слушать. И прямо сейчас ловим в эфире Меган Трейнер и ее музыкальную работу под названием «Made You Look».
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Бранч-релиз.
1: Вот знаете, девчонки и мальчишки, за что я люблю пятницу? Не только за то, что завтра выходной, и можно чилить и отдыхать, а за то, что в мире российского шоу-бизнеса по пятницам очень много выходит русскоязычных новинок. С одной мы уже сегодня с нашей бранч-премьерой познакомились. Напомню, песня называлась «Красота» от Звонкова. Так что прошу перейти сейчас в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск», найти пост на эту тему и проголосовать за новинку, потому что в следующей получасовке мы будем подводить все итоги. А сейчас я хочу познакомить вас с еще одной работы, которая вышла буквально сегодня ночью, для того, чтобы и вы, и мы пополнили свои плейлисты. Я думаю, что такого артиста, как Ваня Дмитриенко, любят, знают и уважают многие. Ваня за последние несколько лет действительно в мире шоу-бизнеса очень отличился в положительную сторону, и мне кажется, его знает вся Беларусь, вся Россия, и, в принципе, уже даже за пределы этих стран. Не так давно, в августе, напомню, у Вани Дмитриенко был первый сольный концерт, который состоялся в Москве, в Лужниках. Он собрал огромнейшее количество фанатов слушателей и прошел на ура. Буквально недавно в бранче в этой же рубрике «Релиз» я давала вам новинку «Отражение», которую он выпустил с Мальбеком и Сюзанной. Так вот вам, пожалуйста, еще один хит. Мне кажется, Ваня их просто штампует. Вот знаете, как бабушка горячие пирожки печет, и они разлетаются. Так же происходит и у Вани. Сегодня знакомимся с его работой под названием «Почерк». Песня рассказывает об эмоциональных и сложных отношениях с любимым человеком, где искренность и уязвимость переплетаются с сомнениями и проверкой на доверие. Я надеюсь, что в личной жизни Вани Дмитриенко и Анны Пересильд все прекрасно, и это всего лишь песня, потому что все-таки девушка у него действительно красивая, умная, все, мне кажется, в ней слажено, и все есть, что нужно для любви, так сказать. И как раз-таки очень часто Анну Пересильд можно у Вани увидеть и в клипах, и в социальных сетях. Песня называется «Почерк», отражает уникальность каждого человека, его собственный стиль жизни, характер и право следовать личным границам и правилам. И, кстати, меня как девчонку очень зацепил припев в этой композиции. Звучит так: «А ночью я сяду птицей на форточку, хочешь, куплю тебе новую кофточку, после можем остаться ненужными, твое сердечко — мое оружие». В общем, не буду рассказывать все прелести этой песни. Давайте прямо сейчас ее послушаем. Если понравится, забирайте себе в свой плейлист. Ну, я думаю, что периодически она будет как раз-таки появляться у нас на любимой волне «Радио Витебск».
0: Бранч-релиз.
2: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательнее к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Премьер-министр Беларуси оценил новую технику и модернизацию на БелАЗе. Гражданин Польши пытался ввести беспилотник в Беларусь. Чрезвычайно опасный шторм накрыл Торонто. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио Витебск.

0: под этот трек «Stay» от Леони и Калума Скотта. Предлагаю в эфире «Любимой волны» сделать небольшую остановку. Есть у меня для всех наших слушателей одна полезная информация. Ребят, вдруг вам надоела ваша работа, и вы хотите ее, так сказать, сменить и поработать где-то в более какой-то творческой сфере, то вот вам, пожалуйста, отличная новость. Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам, если вдруг вы все-таки решитесь поработать на телевидении, то возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность и готовность развиваться в медиасфере. Именно это вам обязательно пригодится. Что нужно сделать для всего этого? Отправляйте свое резюме с контактными данными на электронную почту. Здесь, внимание, info@vtv.by до 15 сентября включительно. Так что откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Радио «Витебск». Будь на волне.

0: Реклама. Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Бранч премьера.
1: Только что в эфире белорусские девчонки Настя Кравченко и Влада Табола подарили всем нам обновленную версию песни «Ромашки». Называется она «Ромашки 2.0». Если вы помните, у Насти Кравченко есть такая композиция с этим названием. Единственное, что песня у нее достаточно такая звонкая, энергичная и заводная. Но здесь девчонки скооперировались и решили выпустить что-то такое немножечко грустноватое, я бы сказала, и мелодичное. Но звучат, конечно, они приятно, особенно в тандеме. Но тем не менее, сейчас будем говорить не о белорусских исполнительницах, а поговорим о российских звездах. Сегодня в рубрике «Бранч премьера» мы слушали известного российского артиста под псевдонимом «Звонкий», который буквально недавно выпустил очень хорошую песню под названием «Красота». Я уже говорила, что, мне кажется, в названии этого слова все на высшем уровне. Красота действительно везде и повсюду, но, тем не менее, эта новинка рассказывает нам о спасительной силе любви и чувств посреди серой повседневности и суеты. И поется там о том, что любовь — это и есть тот самый иммунитет и та самая защита в жизни, которая нас бодрит, наверное, каждый будний день и помогает не повязнуть в этой какой-то бытовухе и грусти, не повязнуть в дне сурка. Ну, наверное, скажем так. В общем, давайте новинку прослушаем еще раз, вспомним, как она звучала на старте программы, а потом посмотрим, как вы ее оценили.

0: как обычно, на все про все было практически 4 часа, чтобы оценить этот хит. Если вдруг его кто-то в эфире прослушал, не успел послушать, у нас в телеграм-канале есть отличная опция. Записываем небольшой кружочек из прямого эфира, как раз-таки, когда я ее запускаю в эфир, чтобы вы могли с ней поближе познакомиться, переслушать и точно понять, нравится вам работа или нет. Результаты у нас, кстати, сегодня очень даже классные. Что могу сказать? Что многим слушателям зацепила эта песня. 55% решили, что новинка зачет, а это хорошее процентное соотношение. 35% решили, что можно слушать, тоже позволительно. И только 10% решили, что новинка проходная. Кстати, у нас сегодня есть достаточно много эмодзи и разных реакций смайликов. Нам поставили 3 смайлика с такими черными очечками. Я думаю, что этот смайлик означает «круто», значит, новинка действительно зашла. Нам поставили сегодня 2 огонька и даже 1 красное сердце. Ну и имеется комментарий от Димы, который я тоже сегодня уже озвучивала. Повторюсь, он написал: «Отличная песня для пятницы, я бросаю все дела». Действительно, друзья, полдня мы уже с вами отработали, и я считаю, для пятницы этого достаточно. Так что давайте и мы будем потихонечку закругляться, бросать все свои дела. Вспомним про них уже в понедельник, как там пелось в песне «Купим цветы». Я предлагаю купить еще каких-нибудь вкусняшек и, в общем, пойти домой к своей второй половинке, к детям, к родным и близким, и приятно проводить время вместе и держать курс на выходные. Если хотите побыть одним, то я тоже такое понимаю. Вы для себя любимый человек, и иногда хочется отдохнуть от всех и каждого. В общем, сворачиваемся, закругляемся, уходим с работы. Если вдруг начальник спросит, ссылайтесь на меня. Я думаю, у меня договориться получится. Ну, работа такая. Ладно, шутки в сторону. Всем хорошего настроения. Продолжаем возвращаться к нашему эфирному плейлисту. Бранч как-никак пока еще не закончился.
1: Бранч премьера.

0: 03 до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: С огромным удовольствием перехватываю эстафету у своего любимчика Алекса Уоррена, который прямо сейчас в эфире дарит нам свою музыкальную работу «Forever Dream». Потихонечку, друзья, будем закругляться и прощаться, ведь на часах у нас уже практически 15:00, а это говорит о том, что моя рабочая смена на сегодня тоже подошла к концу. Перед тем, как покинуть эфирную студию, естественно, немножечко проанонсирую, что будет впереди. В финале часа послушаем легендарную группу «Depeche Mode» для классного настроения. Потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Белоголовкиной. И напоминаю, что с 15 до 16 на «Волне» начнется авторская программа под названием «Час по-русски». А вот с 16 до 20 вас ожидает хорошая компания. Так что оставайтесь на «Волне» радио «Витебск», не переключайтесь. Наша «Волна» работает для вас 24/7, так что продолжайте приятно проводить это пятничное время вместе с нами. Ну и, конечно же, пользуясь случаем, хочется всех еще раз поздравить с финалом трудовой недели. Хочу пожелать вам прекрасных выходных. Они, кстати, будут первые осенние, так что проведите их как следует. Отдыхайте, выдыхайте, отсыпайтесь, гуляйте на улице, посещайте какие-то красивые места, локации. Приятно проводите время с родными и близкими. Пеките пироги, смотрите те самые фильмы, сериалы, собирайте первые букеты из осенних листьев. Все это продемонстрируете в мессенджерах нам уже в понедельник. Я сюда тоже, кстати, вернусь уже на следующей неделе. Напомню, что у микрофона на протяжении 4 часов была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Музыкальный бранч.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Турчин посетил УАО «БелАЗ», управляющую компанию холдинга «БелАЗ Холдинг». Глава правительства осмотрел ход модернизации производства и ознакомился с новыми моделями карьерной техники, пишет Белта. Примеру показали новейшие образцы машин, работающих на сжиженном природном газе, а также технику для подземных работ в шахтах. Сейчас на предприятии идет активная модернизация, осваиваются новые типы комплектующих. В сентябре прошлого года в Пинске на базе совместного предприятия «Гидравлическая объединенная компания», учредители «БелАЗ» и российская компания открыла современное производство гидравлических аксиально-поршневых насосов с регулируемой производительностью. Гражданин Польши пытался ввести беспилотник в Беларусь, сообщили в Госпогранкомитете. В пункте пропуска Брест 3 сентября пограничный наряд выявил у 32-летнего иностранца беспилотный летательный аппарат и комплектующие. Мужчина следовал в Беларуси на мотоцикле и перевозил беспилотника в багажном отделении. В отношении правонарушителя начат административный процесс за незаконный ввоз беспилотного летательного аппарата на территорию Беларуси. Иностранцу грозит штраф до 30 базовых величин, а его беспилотный летательный аппарат изъят. В ведомстве указали, что в течение месяца пограничный пресекли 6 попыток ввоза беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей из Польши.
1: В мире.
2: Дания рассчитывает к концу будущего года начать отправлять мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в стране, в центры для беженцев за пределами Европейского Союза. Об этом сообщили в Министерстве миграции и интеграции страны, пишет Белт со ссылкой на агентство Рейтер. Глава ведомства Мортен Буцков заявил, что Дания вместе с Германией, Австрией, Нидерландами и Грецией работает над созданием такого центра. Представители 5 государств встретятся в Копенгагене, чтобы согласовать дальнейшие шаги по заключению соглашения с одной из стран, не входящей в ЕС. Чрезвычайно опасный, так синоптики назвали шторм, который накрыл Торонто. Стихия была такой силы, что спортивные трибуны превратились в груду металлолома, при том, что эти сооружения должны быть максимально прочными, передает ОНТ Бай. В одном из районов города в передрягу попали строители. Спасателям пришлось буквально вызволять людей с раскачивающихся лесов. Непроглядный ливень и град размером с теннисный мяч. В разгар непогоды без электричества остались около 65 тысяч потребителей. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно, днем с прояснениями. Погоду ночью временами дожди, во многих районах сильные. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, ночью местами, утром и днем на большей части территории с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромет». Там.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
5: Всем привет.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги в насенье покупай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: My жизнь, мой вайп, сториз, инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: везде и всегда.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: весна.
1: Реклама на радіо Вітебск.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: «Час по-русски».
1: Они хотят...

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Федерация профсоюзов Беларуси вручит 6 мини-тракторов лучшим аграриям регионов Беларуси. Около 7 тысяч человек погибли во Франции из-за аномальной жары. Участники акции «Беларусь единая» перед Днем народного единства вспомнили знаковые исторические события. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора.
3: Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
4: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час пару.

0: Реклама.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Федерация профсоюзов Беларуси вручит 6 мини-тракторов «Беларуса» лучшим аграриям из всех регионов страны в рамках республиканской акции «Профсоюза благодарят аграриев за хлеб», сообщили Билд в пресс-службе федерации. Награждение станет завершающим этапом акции, которую профсоюзы проводят на протяжении всей уборочной кампании. Торжественное чествование трактористов-машинистов пройдут на площадках республиканских и областных праздников урожая дожинки. Первый из них состоится завтра в Брестской области.
0: В мире.
1: В турецком порту Мерсина произошла утечка опасного химиката этилакрилата. Пострадали 35 человек, сообщает Белта. Инцидент произошел этой ночью в международной зоне порта. Сообщает, что погрузочная техника перевернулась на контейнер, став причиной утечки вещества с сильным запахом. Работа порта была временно приостановлена, все сотрудники эвакуированы. Те работники, кто почувствовал недомогание из-за запаха, были доставлены в больницу. В районе происшествия создали зону безопасности, а контейнер переместили в защитный бассейн на изолированной площадке. Разрушительная аномальная жара в Европе унесла тысячи жизней. К концу июля только во Франции зарегистрировали около 7 тысяч случаев избыточной смертности. По заявлению министра здравоохранения страны, окончательные данные по итогам нескольких экстремальных волн тепла будут сформированы в ближайшие недели. Основными жертвами стихии становятся одинокие пожилые люди в мегаполисах. Нынешнее лето уже называют одним из самых смертоносных в истории европейских метеонаблюдений.
0: Беларуси.
1: А в Гродненской области стартовала акция «Беларусь единая». Ее организовали в преддверии Дня народного единства. Это самый молодой праздник республики. Его отмечают 17 сентября. В этот день, почти 90 лет назад, земли Западной и Восточной Беларуси воссоединились. С прошлого года формат акции изменился. Теперь акцент на диалоге с молодежью, в том числе с помощью различного интерактива. Участники вспомнили разные этапы истории страны, например, польскую оккупацию. Акция будет идти до Дня народного единства. Церемония закрытия пройдет в Минске. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно, днем с прояснениями, погоду ночью временами дожди, во многих районах сильные. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, ночью местами, утром и днем на большей части территории с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен был гидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Интересная, конечно, сегодня погодка за окном. Ничего не сказать. Наверняка кто-то задумался. Так подождите, это что будет? Все выходные? Друзья, неутешительная новость, но, видимо, да. Ну, по крайней мере, вот мне личная смс-ка от МЧС пришла. Ну, правда, там про ветер говорилось, про ливень. Вот этот проливной, который сейчас за окном. Ничего. Но знаете, есть одна у меня воодушевляющая история. Но прежде чем я ее расскажу, все-таки поздороваюсь. Здравствуйте все, кто присоединился к волне радио Витебск. У микрофона хорошая компания. Меня зовут Настя Дроздова. Всем большие-большие пламенные. Ну а что касается истории, представляете, на Филиппинах пара сыграла свадьбу в затопленной церкви. Вы представляете? Потому что ничто не может стать на пути у любви и у желания насладиться дачным отдыхом или шашлыками. В общем, друзья, верю в то, что солнце все-таки проступит, ну хотя бы завтра. Ну и пока не меняем планов.
1: Хорош.

0: Обсудим, не осудим.
1: Друзья, тест прямо сейчас, специально для тех, кто сложно понимает момент, когда он заработался, когда уже все, хватит, нужно отложить все дела и пойти отдыхать, думая, что ой, ну нет, ну наверное еще чуть-чуть, ай, ну что-то я там где-то себя пожалел. Так вот, есть отличный тест. Если вы в мужчине из Чехии сейчас узнаете себя, тогда все, забрасываем все дела до понедельника и отправляемся отдыхать. Рассказываю, что случилось. В общем, мужчина, ну такой достаточно приличный, видимо, тоже шел с работы, и неожиданно увидел раненую косулю. Ну и, собственно, сердечко-то ёкнуло, не выдержал, и он решил позвонить в полицию и прям целый час следил за бедным животным. Ну а когда полиция приехала, выяснилось, что в итоге все это время он наблюдал за деревянной косулей. Да, друзья, ну просто кто-то вот так решил украсить свой сад. Ну, то ли зрение подвело, то ли заработался. Тут непонятно. Ну как, узнали себя, нет?
0: Радио Витебск.

0: что вам будет завидовать весь мир или то, что вы отправитесь в Париж, я вам гарантировать не могу, но определенно счастье станет больше. И кто-нибудь, может быть, сосед, позавидует, потому что у вас будет возможность бесплатно пойти в кино. Друзья, представится она после программы «Длинный дубль», то есть после середины часа. Там обязательно разыграем очередные 2 бесплатных билета в кино. Ну и, конечно, подробнее поговорим, на что в целом можно сходить. В общем, продолжаем вести светские беседы и слушать отличную музыку на волне радио Витебск.
1: В хорошей компании плохо не бывает. Реклама.
2: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Выгодно с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
5: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Вот интересно, а как долго будет актуальна эта тема, которую вместе сделали бы о Индиях, Чу и Мот? Да, делайте ставки, дамы и господа. Ну, а я, пожалуй, все-таки вспомню про то, что есть не только музыка, но еще и кино. Вот как раз-таки в длинном дубле Галя Захарова эту тему и поднимает. Не знаю, как вы, но мне кажется, действительно, многие фильмы и сериалы делятся по сезонам. И вот «Эмили в Париже». Это точно что-то осеннее, но, к сожалению, возможно, выйдет она позже. Хотя подробнее об этом расскажет, конечно, Галь Захарова в длинном дубле. Кстати, любители Марвела, вы тоже не переключайтесь.
1: Горячий хит на радио Витебск.

Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск». У микрофона Галина Захарова. Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату премьеры 6-го сезона сериала «Эмили в Париже». Этот сезон станет для проекта последним и дебютирует 24 декабря. Все серии должны выйти в один день. Сериал рассказывает про американку Эмили Купер, которая ради новой работы в индустрии моды перебралась в Париж. Дебютировал проект на Netflix в октябре 2020-го. Благодаря своей популярности он стал одним из самых продолжительных шоу в истории видеосервиса. К примеру, другой свой хит фэнтези «Ведьмак» Netflix закончит 5-м сезоном в следующем году. Главную роль в «Эмили»

0: Париже исполняет Лили Коллинз. За кадром. После Камилы Мароун роль в фильме «Полиция Майами 85» получит актер Дэнни Рамирес, снимавшийся в таких проектах, как «Топ Ган Мэверик» и «Одни из нас». Роль актера в новом проекте пока не раскрыта. Криминальный боевик основан на старом сериале «Полиция Майами». Главные роли в полнометражной версии сыграют Майкл Би Джордан и Остин Батлер. Также в актерском составе Олден Эйренрайк и Уитни Пик. Режиссером ребута стал Джозеф Косински, постановщик экшенов «Топ Ган Мэверик», «Обливион» и «Формула-1». Премьера «Полиции Майами 85» состоится в мае 2028 года. Сюжет фильма вдохновлен пилотным эпизодом оригинального сериала «Полиция Майами. Отдел нравов», выходившего в 80-х годах прошлого века. К слову, Дэнни Рамирес также известен нам по роли Сокола Хакина Торреса в проектах Marvel «Сокол и Зимний солдат» и «Капитан Америка. Новый мир». 18 декабря в прокат выйдет кроссовер «Мстители. Доктор Дум», в котором тоже снялся Рамирес.
1: Длинный дубль.
0: Сайт Screen Rant представил новый кадр из канадского мини-сериала «Глубина». Шоу расскажет историю о противостоянии жителей отдаленного городка и таинственного морского создания. Заявленное противостояние растянется аж на 6 серий. Главную роль в «Глубине» сыграл Джош Хартнетт, звезда фильмов «40 дней и 40 ночей», «Ловушка» и «Рейс на вылет». Также в актерском составе Чарли Хитон, Маккензи Дэвис, Наташа Хенстрич и другие. Хартнетт играет сурового рыбака по имени Кевин Пенни. Когда его городок подвергается нападению морского чудовища, рыбак вынужден бросить вызов таинственному созданию, чтобы защитить семью и общину. Сериал выйдет на Netflix 8 октября. И на этом все. Смотри хорошее кино. Длинный дубль продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: День на радио «Витебск».

0: на радио Витебск. Камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Внимание, внимание! Разыскиваются люди, которые готовы стать еще счастливее, чем обычно, и заодно получить бесплатные билеты в кино. Просто так ничего не отдам, да, неприятная я личность, но тем не менее, если выполните задание, то, пожалуйста, с радостью отдам вам 2 билета. Я напоминаю, что вы можете сами выбрать фильм, сами можете выбрать кинотеатр, время, ну и, конечно, человека, который с вами пойдет. Может быть, это будет ваш ребенок, муж, девушка, бабушка и так далее. И так далее. А может быть, вы просто незнакомцы на улице пригласите в кино. Тоже интересный экспириенс. Что касается правил, все достаточно просто. Я выдаю вам цитату. Она, к сожалению, будет оформлена не до конца. С этим прошу помочь вас. Принимаю ваши ответы в вайбере по номеру 7071071. И сегодня фраза звучит так. Куй железо, не отходя от чего-то там. Мне кажется, очень популярный фильм, очень классный. Кто-то говорит про бандитскую жизнь, а как по мне, это очень хорошая комедия с классным актерским составом. Так что, друзья, жду вас здесь. Вайбер уже начинает раскаляться.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Камера, мотор. Стоп-кадр.
5: Все, можно смело ставить галочку, потому что задача практически закрытая. Я напоминаю, что у нас была сегодня следующая цитата: «Куй железо, не отходя от чего-то там». Да, вот это «чего-то там» вам необходимо было заполнить собственным словом. И, кстати говоря, неверных ответов почти не было. Ну, наверное, были ответы, пока горячо. Вот это вот то, что, наверное, оставило след в нашей памяти. Но в основном все действительно сказали верно. От кассы. «Куй железо, не отходя от кассы». Помните, в «Бриллиантовой руке» там был эпизод, когда персонаж Горбункова замечает на руке шефа перстень и такой: «Куй железо, не отходя от кассы». Ну и понеслась. В общем, друзья, действительно, всем вам спасибо огромное, вы все огромные молодцы, но тем не менее, вы же знаете, что у нас всегда есть молодецкий молодец, который всем молодца молодец. Так вот, им сегодня является Константин Алексеевич. Поздравляю! Эти овации в вашу честь. Номер заканчивается на 094. Прямо сейчас лайкну ваше сообщение, ну и там разберемся, друзья. Но вас в это впутывать не будем, потому что впереди есть несколько классных музыкальных работ, которые уже готовы презентовать музыканты. Давайте узнаем, что же это за них.
3: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свои.

0: Давайте ускоряться. Естественно, поможет нам в этом деле партнер вечернего шоу компания «Автосеть» шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть» до конца сентября. Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Порше, Куповского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петрусе, Обровке, 57.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.
2: Партнер хорошей компании «Автосеть», шины и диски.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Уже в магазинах.
1: Это точно?
0: Это точно. Каталог и адрес ближайшего магазина на сайте точно.бай.
2: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Реклама.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: знаете, что нестабильность погоды – это отличная напоминалка о том, что, во-первых, можно в любую реку войти дважды, но здесь нужно помнить, что и в лужу тоже можно войти. И по второму кругу, а может даже и по третьему. В любом случае, предупрежден, значит вооружен. Ой, что-то посыпалось. Друзья, остановитесь, наконец. На самом деле, есть повод притормозить. Это, конечно, хит в финале этого часа и в начале следующего новости от Татьяны Белоголовкиной.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Зерновые, картофель, яблоки. В этом году аграрии собирают хороший урожай, сообщает Минсельхозпрод. Уборка зерновых практически завершена. Дня на два при хорошей погоде. Остается только кукуруза. Раньше, чем в прошлом году, приступили к уборке сахарной свеклы. Ожидается до 6 миллионов тонн. Работает техника и на картофельных полях. Для стабилизационных фондов понадобится 60 тысяч тонн. Готовы аграрии к уборке белорусских арбузов, акцентирует ведомстве. Также собирают уже ранние сорта яблок. Они идут в магазины и на перерабатывающие заводы. Кроме того, ведется работа по закладке фундамента для урожая будущего года. Начался сев озимых.
1: Мире.
2: Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер посетят Москву и Киев в эти выходные. Об этом сообщил журналист Аксиос Барак Равид в социальной сети X. Посланники президента Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в эти выходные в Москву и Киев для переговоров о прекращении войны, сообщили американские официальные лица, написал Равид. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение о возможном визите Уиткофа и Кушнера в Москву, заявил: «Я не стал бы ничего анонсировать, но когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем».
1: Новости спорта.
2: Трое белорусских спортсменов завоевали медали на старте международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ Кубок доброй воли в Москве, сообщает Белта. Первые награды традиционного международного турнира разыграли гребцы с ограниченными возможностями. Дважды серебряным призером стал наш Геннадий Кузура, который финишировал вторым на дистанциях 200 и 500 метров. Также второе место на 500 метровке занял Александр Подоляк, а Анастасия Мясникова показал третий результат у девушек. Всего на соревнованиях выступили 8 белорусских паралимпийцев. 5 и 6 сентября на старт заезда в Кубка доброй воли выйдут представители нашей национальной команды. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Горсвет города Витебска оказывает услуги по монтажу и ремонту архитектурной подсветки зданий. Телефон 62 35 24. Горсвет города Витебска: на постоянную работу требуются электромонтеры. Заработная плата до 3000 рублей. Телефон для справок 62 35 31. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: «Погода» на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно, днем с прояснениями погоду. Ночью временами дожди, во многих районах сильные. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, ночью местами, утром и днем на большей части территории с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Во-первых, здравствуйте все, а во-вторых, есть очень важная тема, которую хочется обсудить. Вот я надеюсь, что у кого-то тоже есть такая история. Наверняка, когда заходите в корзину какого-то онлайн-магазина, который вы чаще всего используете для покупок и так далее, вы знаете, спустя время находите в ней какую-то такую странную позицию, но потом вдруг, а может и не странное, а может быть и ничего. Некоторые, наоборот, думают: так, вообще, в каком состоянии я это все туда отправлял? Как хорошо, что не нажал кнопочку «Купить». Так вот, я не знаю, из какой серии эта новость, но, тем не менее, для тех, кто с периодичностью в несколько дней выметает или пылесосит крошки на диване, или в тех местах, где в целом их быть не должно, есть отличная позиция. Вот постельный комплект недавно появился. Знаете, как называется? Свинь-янь. И на нем вот в виде инь-янь, вот этого значочка черно-белого, вот такие симпатичные хрюшки. Забавно. Это коротко о том, что праздники скоро наступят. Может быть, и стоит задуматься нам прикупить?
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. «Белинвестбанк» предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Друзья, между прочим, не только небо тучами затянуло, но еще и точно так же затянуло автомобилями наши дороги. Сегодня пятибалльные пробки намечаются у нас здесь, и я не про то, что пробки. Во. Ну, вы понимаете, да, про что я? Про загруженность. Особенно она сегодня замечена на мосту металлистов. Я не знаю, что за attention там происходит, но действительно прям очень много машин. Если верить картам, я как-то сразу, да, так резко начала именно с этой информации, но, возможно, она просто будет для кого-то актуальна, учитывая, насколько плотненько прямо сейчас стоят автомобили. Особенно на Московском проспекте, на Ленина, на проспекте Фрунзе. Ну и вот железнодорожный район, там, видимо, опять в связи с дождями непростая ситуация. Друзья, вот так обстоят дела. Вот такой вот пятничный у нас Витебск. Не знаю, как в других городах нашей области, возможно, происходит все то же самое. Но вот рассказала в двух словах и призываю прямо сейчас немножечко отвлечься. Отвлекаться мы будем традиционно, миргая аварийкой. Можно помахать кому-нибудь ручкой, а можно глазками подмигнуть. Ну, в конце концов, пятница, завтра выходные, нужно собирать еще и компанию. Компания меломанов, я уверена, прямо сейчас выехала на дороге нашего города. И мы узнаем, где конкретно вы находитесь. Присылайте свою локацию, ну и, конечно, позывные. Миргаем в Вайбере по номеру 707-1-071. Жду ваше сообщение после сигнала 3-2-1 Мирк.
0: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: Введение лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Свои на дороге.
3: Устраиваем разборки, выясняем, где же свои на дороге. Друзья, как обычно, поднимаемся в настроение в пятницу, хотя наверняка в пятницу дополнительная стимуляция не нужна. Уже с самого утра, как только будильник прозвенел, такие «У-ху!» Мы в финале этой недели. Вот это, конечно, красота. Ну, а кто-то не только в финале недели, но и на проспекте Черняховского сегодня. Алексей отписался, помиргал там. Вам большие-большие приветы, Алексей, и хорошей дороги без пробок, конечно, желательно. Что касается еще одного человечка, Сергей, передает всем мир на белом мазе 5075 на транспортной. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. И вам большой привет, Сереж. Кстати, есть у нас и девушки. Светлана врывается в чат. Урша дождливая сегодня. Мирк в одиночестве. Еду домой. Ой, Светлана, волшебное слово «дом». Ну, пусть побыстрее вам удастся добраться. Ну, а по поводу Урши, поняла. Спасибо большое. Вот так, друзья, не одни мы с вами сегодня под зонтиками ходим. Дмитрий отписался. Мирк на Ленина. Своих не было. Ну, как я понимаю, пробки незначительные, по крайней мере, в этой части. Это радует. Александр мергнул на Леонова в пробке. Наших не увидел. Но ничего, я здесь, я с вами. Александр, держитесь. Джейсон Стэтхэм написал, это что такое вообще? На Кирова он отмергался, одинокий, своих не заметил. Так, ребят, ищите Джейсона Стэтхэма. Понятно, кто у нас ездит на Кирова. Также есть еще мистер Випи. Дождливый мирк от синего Т4 всем на московском от Педа Добровки. Ничего, жаль, не увидел в ответ. Но ничего, зато вот вам мой пламенный привет. Есть еще один мирк, мирк на Терешковой. Евгений отметился. Друзья, мне кажется, сегодня у нас отличная компания. Двигаемся дальше в таком же темпе. Всем удачно добраться домой.
2: Хорошая дорога в хорошей компании. Радио Витебск. Слушай.

0: Те, кто не знал, я по совместительству здесь еще и гадалкой на 0.25 подрабатываю. Так вот, друзья, я точно знаю, где в скором времени будут чилить все автомобилисты, которые настроены на волну радио Витебск. Все очень просто. В игре. В игре под названием «Автобум», потому что там такой невероятный набор. Честно, вот себе бы сама хотела, поскольку есть машина, но мне нельзя. Поэтому я сегодня готова буду подарить этот набор, но, естественно, не просто так. О подробностях расскажу чуть позже, после новостей, середины часа от Татьяны Белоголовкиной.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Торжество, посвященное Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, состоялось в концертном зале Витебск. Областной этап конкурса «Суперпрофи» собрал в областном центре 60 молодых работников из различных сфер. В Витебске временно закроют остановочный пункт «Пролетарская площадь». В начале следующего часа об этом и другом.

0: радио Витебск хорошая компания. Автобум.
1: Есть азартные среди тех, кто нас слушает. Почему-то я уверена, что да. Хотя, возможно, это просто мои надежды. Но, друзья, в такую игру грех не поиграть. Но, честное слово, великолепные призы от СВ Моторс. Спасибо им огромное за то, что предоставляют мне их в таком количестве. Но самое главное, что сегодня есть новая информация. На автомобиле становится все больше, и, естественно, хочется за всем поспевать, чтобы быть в курсе вообще событий в мире. Так вот, главными сильными сторонами одного автомобиля мы сейчас разберем, что является. Сегодня у нас на обзоре Tesla Model Y, да? Это, между прочим, самый продаваемый электрокар в мире, начиная с 2022 года. И по сей день он является лидером продаж. Исходя из статистики, продаж SV Motors выделяются основные расходники для технического обслуживания. Это рычаги и сайлентблоки подвески, масла и технические жидкости, стойкие втулки стабилизатора, а также шины. И ребята в компании SV Motors подготовились к запросам автовладельцев. Эти и другие запасные части есть в наличии в магазинах SV Motors для вашей безопасной и беспроблемной езды. Ну, крутота же! Все, что необходимо сегодня, это, во-первых, вспомнить про то, что у вас есть телефон и номер 7071071, который сейчас активирован для Вайбера, потому что именно там я буду ждать ваши фотографии определенного автомобиля, о котором, собственно, сегодня и шла речь. Но важно, сегодня мы указательный палец на фотографиях запечатлеваем вместе с Tesla Model Y. Да, возможно, для кого-то задача со звездочкой, но если верить статистике, то у нас должно быть в городе тоже быть достаточно. Ну, честно говоря, сама даже пару штук видела, поэтому остается только дождаться фотографии по номеру 7071071 Viber. Ну все, теперь уже точно можно подождать. Автобум.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60.
3: Автобум.
4: Ну что ж, у нас, будем считать, игра состоялась, потому что победитель уже есть. Некоторые такие: эх, ну как же так, а я был так близок. Ну вот что-то не срослось. Но, друзья, ну вот так вот, вот такое тоже случается. Кому-то везет, кому-то не очень. Но, знаете, на следующей неделе тоже игра продолжится и, соответственно, достанутся и вам наши замечательные призы. А, кстати, есть еще один очень важный нюанс, о котором я, ну, по девичьей забыла упомянуть. Те, кто попадают в список победителей, а и не просто в список, а получают еще и приз, у них есть возможность получить его еще раз. И уже другой, правда, в конце месяца. Да, вот так еще один дополнительный розыгрыш среди своих будет производиться СВ Моторс. Ну а пока давайте, я больше не буду тянуть, просто поздравлю эту девушку, которая обошла всех. Я не знаю как, такой дождь, но не очень хорошо видно, и она все равно смогла. Поздравлять я буду сегодня Дарью. Номер заканчивается на 297. Дашенька, ура! Вот так вот бывает, а то мужчина мужчины, а вот сегодня девчонки берут пальму первенства. Но да, мне приятненько. Я надеюсь, что и вам тоже, потому что фи-фи-фи завидовать.
3: Автобум.
0: Наша музыка на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: по-моему, в этой жизни лучше всего живется, конечно же, оптимистом, потому что нужно во всем видеть что-то положительное. Ну, это как минимум, как максимум, это иметь.
1: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Витебск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
3: С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130.
4: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 і 6 вересня, 33-й день білоруського письменства, приймають Костюковича. Масштабний фест книги, зорні гості, самобутні ремесла і яркое свято. Відчуємо силу родного слова разом.
6: Радіо Вітебск. Радіо номер один в регіоні. По результатам исследований ЗАО «Медіаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.

0: конечно, отличная, но есть еще кое-что, что мы сегодня еще не успели обсудить. Например, партнеры вечернего шоу – компания «Автосеть», шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть» до конца сентября. Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Урше и Кубовского 75, «Автосеть» в Витебске, Московский проспект 35 и «Автосеть» в Полоцке, Петросябровке 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск».

0: всегда.
1: Кого-то, для кого-то, возможно, долгожданный финал этого часа, потому что наверняка кто-то закончил свои рабочие дела и отправился в пятницу по полной программе или уже где-то там строят грандиозные планы на уикенд. Знаете, да, наверняка такие присутствуют, а может быть, я вообще не туда иду, потому что, может быть, у многих сегодня сокращенный рабочий день, кто его знает. Но самое главное для всех тех, кто уже выдвинулся на дороге куда-то за пределы города, знаете, что 7 сентября в период времени с 7 до 17.00 движение автотранспорта через железнодорожный переезд через улицу Каменская в деревне Стайки, автомобильная дорога H3105, будет закрыта в связи с ремонтом железнодорожного пути. Ну а вообще, всем, друзья, хорошей дороги и отличного начала следующего часа.
0: Хороший вечер в хорошей

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности коллектив «Витебскоблгаз» поздравили первые лица региона, вручили награды и посвятили газовики молодых специалистов, пишут «Витебские вести». Представитель Витебскоблсполкома Александр Рогожник отметил, что этот праздник – знак уважения людям, чьи знания и работа стали фундаментом стабильного развития нашей страны и энергетической безопасности Беларуси. Он также поблагодарил коллектив «Витебскоблгаз» за помощь в проведении сельскохозяйственных работ, вклад в подготовку техники к уборочной. Благодарственное письмо Республиканского общественного объединения Беларуси, почетная грамота областного объединения профсоюзов были вручены гендиректору предприятия Александру Бранцевичу. Представителям коллектива были вручены почетные грамоты Министерства энергетики, облсполкома, горосполкома, администрации Октябрьского района. Объявлены благодарности председателю облсполкома и председателю горосполкома, министру энергетики присвоены почетные звания. В Витебске проходит областной этап республиканского конкурса молодых работников предприятий, организации, учреждений образования «Суперпрофи-2026» перед Белта. В региональный тур вышли 60 молодых работников предприятий и организаций Витебщины. Ребята соревнуются в 16 номинациях. Больше всего участников представляют сферы культуры и образования. Всем им нужно презентовать визитку, где они рассказывают, почему их профессия лучше, а также творческий номер. Сегодня жюри конкурса, кроме выбора победителей в различных номинациях, также подведет итоги онлайн-голосования и назовет фаворита зрителей. Представители Витебщины далее будут защищать честь региона в республиканском финале. В связи с реконструкцией тепловой сети на улице Максима Горького с 7 по 20 сентября будет временно закрыт остановочный пункт «Пролетарская площадь» в направлении улицы Новолучевской. Посадка и высадка пассажиров на этом остановочном пункте производиться не будет. Изменения затронут маршруты автобусов номер 17, 20, 20А, 40 и 45. Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Где будет зимовать Витебский мобильный сад, узнало издание «Витьбичи». Новинка цветочного украшения областного центра от предприятия «Витебский зеленстрой» в эти осенние дни демонстрирует максимум пышности красок. На зиму будем увозить вазоны, зимовать на базу предприятия. Не зря эта технология получила название мобильного сада, рассказал директор зеленстроя Валентина Шендюкова. Специалисты в этом сезоне выращивают цветы и декоративные растения на центральных улицах и площадях в 150 огромных уличных вазонах трех видов. На зимовку в более сохранных, чем городская среда условиях, также отправят конструкции вазоны, впервые установленные в этом году в сквере на улице Богдана Хмельницкого. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно, днем с прояснениями погоду. Ночью временами дожди, во многих районах сильные. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, ночью местами, утром и днем на большей части территории с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен. Убыл гидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах.

0: знаете, уикенд совсем скоро начнется. Остается только дождаться на часах заветных 0000. Ну и вот сказка должна случиться. Но знаете, чудите сами, как это говорится. Вот недавно произошел случай. Ну, сентябрь. Да, активировался. 1 сентября тоже случилось у всех замечательное. А у кого-то авангардное. Вот, например, у сына художника Минского. Потому что его отец взял и пришел на линейку в костюме Дарта Вейдера. Ну, да, почему бы и нет. Кстати, радовались не только маленькие мальчики, но и мальчики 35-40 плюс, потому что фотографировались и так далее, и так далее, и так далее. Наверняка кто-то сейчас скажет, ну зачем портить день ребенку? А, между прочим, месседж у этого человека очень даже неплохой. Говорит, хочу делать жизнь ярче. И, между прочим, костюм с сыном выбирал. К чему это я? Да к тому, что, друзья, действительно, здесь я абсолютно согласна. Давайте сделаем этот уикенд ярче, даже если небо будет серым, палитра-то все равно в наших руках.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Иду ко дну.
1: На радио Витебск хорошая компания. Тренды, бренды.
2: Был ли у вас в жизни эпизод, когда вам говорят: «Ой, ну вы прям профессиональный чесальщик», ну или просто просят почесать там где-нибудь спинку, ушко, еще что-нибудь, ну и в итоге вы, естественно, помогаете вашему оппоненту в этом нелегком деле, но знаете что, вот пока мы это все делаем бесплатно, народ на этом деньги зарабатывает. Появились в Китае профессиональные чесальщики. Есть некий предприниматель, который запустил сеть салонов с подобными услугами. Между прочим, ну так, увесисто. Стоит услуга за час почесывания нужно заплатить $45. По-моему, это прям прилично. Но, знаете что, девчонки, кстати, делают вот эти вот длинные ногти, на которые некоторые из нас смотрят скептически, специально для того, чтобы оказывать услуги в данном салоне. Это вам не просто так. Помимо щеток, помимо каких-то специальных варежек, помимо ногтей, у них там есть куча-куча всяких интересных вещиц, которые помогают им в их нелегком деле. А вот вы бы готовы были заплатить за то, чтобы вас просто почесали? И таким образом сняли немножечко стресс и, естественно, помогли вам уснуть. Кто его знает, может быть, на таких процедурах засыпают, и народ просто за часовой сон платит. Это же Китай, в конце концов. Они же там трудоголики жуткие.
1: Ты слушаешь радио Витебск.

0: Вот не знаю, умеет же она вот так говорить привет, что ей хочется в ответ рукой помахать. Да, друзья, я надеюсь, что у вас такое же ощущение возникнет и по поводу Влада Кузьмина, потому что он тоже готов ворваться в эфир. Спорт.ФМ скоро будет в деле. Очередной обзор спортивных новостей от нашего профессионала в этом деле. Так что не расслабляемся. Небольшая пробежечка трусцой под хорошую музыку. И вот, пожалуйста, мы в программе.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт.ФМ».
2: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт.ФМ в деле.
2: Спорт.ФМ. Коротко о главном.
1: Лиц и Астон Вилла этим летом активно интересовались Головиным. Эмери давно нравится полузащитник Монако. Ближе к трансферу был Лиц, но сделка сорвалась из-за проблем с выплатой зарплаты россиянину через английские банки. Льоренте объявил о завершении карьеры в сборной. Об этом 31-летний Маркос сообщил в соцсетях. В составе Испании он выиграл золото чемпионата мира 2026 и бронзу Евро-2020. Полузащитник решил, что больше не будет играть за Фурию Роху, хотя и до сих пор чувствует себя молодым. Мартинелли – игрок Аль-Хиляля. Арсенал получит за вингера 70 миллионов евро. Это рекордная продажа в истории клуба. Также лондонцам полагаются бонусы, включая процент от перепродажи.
2: Спорт.ФМ.

0: бывает.
1: Хаби Алонсо активно борется в Челси с утечками информации и ищет кротов внутри команды. При испанце возрос общий уровень секретности и были ужесточены меры безопасности на базе. В прошлом сезоне бывший тренер лондонцев Лиэм Россиньор заявил, что уже нашел человека, который сливал информацию о стартовом составе прессе. Адама Треоре так переволновался на первой пресс-конференции в Депортиво, что за 13 минут разговора с журналистами произнес слово «короче» 85 раз. Болельщики перепутали Рафинью с футболисткой Барсы. Одна женщина даже отчитала ее за то, что не остановилась раздавать автографы. Киролин Николи выезжала с тренировки, ее машину окружили. Мама одного из юных фанатов даже преградила собой дорогу и потребовала остановиться для фото и автографов. Киролин пришлось объясняться: «Я не Рафинья, я девушка». Фанаты уругвайского клуба напали на своих игроков прямо во время матча. Несколько человек прорвались на поле, чтобы предъявить претензии футболистам Данубио. С мая команда одержала лишь одну победу в 15 матчах. Вратарь первым ринулся на помощь партнерам, а затем подключилась полиция. Вот где точно нужен фан-айди.
0: Спорт FM. Это интересно.
1: В интернете набирает популярность видео традиционной кыргызской борьбы всадников на лошадях Эр-Эниш. Турнир проводится в рамках Всемирных игр кочевников. Брэндфорд объявил о коллаборации со свинкой Пеппой, выпустив лимитированную коллекцию кепок, рюкзачков и ланчбоксов с героями мультика. Всем коллекционерам приготовиться. Молния Маккуин появится на этапе Формулы-1. В рамках сотрудничества F1 с Disney легенда детства из тачек совершит почетный круг по трассе в Монце. Дизайн молнии изменили под стилистику сейфти-кара, а официальная машина безопасности получила ливериум в стиле Radiator Springs и надпись «КЧАО» на задней части. Ферран Торрес не постеснялся в новом интервью объявить, почему же ушел из Барсы в ПСЖ. Качество игроков здесь просто выше. ПСЖ – действующий обладатель Кубка Лиги Чемпионов. Так что мой переход, конечно же, шаг вперед. Фанаты Барсы увидели эту реплику Феррана и больше не задаются вопросом, почему лишь один Гави публично попрощался с ним в соцсетях. Шведский новичок Малаги Йенс Люс Костем зачем-то соврал, что уже выучил испанский. В итоге стал героем такого диалога. Ты говоришь на испанском? Конечно. Какой у тебя уровень? Малага. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
0: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: окна уже осенняя осень, но знаете, там где осень, там зима, поэтому готовимся заранее. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть. Шины и диски» нам в этом поможет. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Урше Якубовского 75, «Автосеть» Витебске, Московский проспект 35 и «Автосеть» в Полоцке, Петруся Бровки 57.
1: Радио «Витебск».

0: года. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания. Любовный гороскоп.
2: Сегодня у нас 4 сентября. Ой, даже как-то сама проговорила и немножечко вздрогнула. Мурашечки пошли. Друзья, ну, если что, вы вдруг не пугайтесь, пожалуйста. Любовный гороскоп у нас здесь каждый будний день, плюс-минус в определенное время. И это означает, что мы будем совсем скоро, во-первых, наслаждаться приветом, а во-вторых, прощаться с очередной пятницей. Но для начала, конечно, хочется рассказать о том, в каком романтическом настроении, а может быть не очень, может быть рабочем настроении, встретит ее каждый из вас. Стартуем, как обычно, с овнов. Чего же ждать вам, наше прекрасное? Открыто говорите о своих чувствах и не бойтесь предлагать что-то новое и интересное, ведь любимый человек, скорее всего, с удовольствием вас поддержит. Тельцы, следующие по списку. Знаете, работа и практические заботы могут занять столько внимания, что романтика временно отойдет на второй план. Возможно, вы и сами будете не слишком настроены на свидание. Близнецы. Заметных перемен в личной жизни пока не предвидится. Не стоит возлагать большие надежды и на собственные предложения. Так что, вероятнее всего, желанного отклика сегодня не будет. И это тоже может огорчить. Раки. Перемены к лучшему в любви вполне вероятны. В тех отношениях, которые давно длятся, трудности станет нехватка времени друг для друга. Так что будьте добры, найдите. Львы. Существенных перемен в отношениях не ожидается, но может появиться ощущение, что между вами и любимым человеком стало меньше тепла. Поэтому идите-ка на дачу, разводите там огонь в камине. Ну или, в крайнем случае, собирайтесь друзьями и грейтесь под веселые танцы. Девы, далее по курсу. Довольно скоро общаться станет легче. Вторая половина дня благоприятна для романтического свидания или встречи в неформальной обстановке. Осталось только найти того самого человека. Весы. В чем вам сегодня стоит убедиться? Убедитесь, что обстоятельства складываются благоприятно. Если вы вдруг кого-то приглашаете на свидание, пусть даже и знакомого вам много лет человека, и ваше предложение никого не поставит в неудобное положение. Скорпионы. Даже в отношениях, в которых партнеры обычно легко понимают друг друга, сегодня возможны ссоры из-за пустяков. Так что пустяки отменяются. Только серьез, только романтика. Стрельцы, что ожидает вас в отношениях? Ну вот, например, вечером, вероятно, поступление новостей, важные и для вас, и для партнера. Они могут дать повод для обсуждения совместного будущего. Если такой разговор возникает, он обещает стать приятным. Козероги, любовные отношения будут радовать на протяжении всего дня и придавать вам уверенности. Если вы давно вместе, можно рассчитывать на поддержку партнера. Водолеи, тем, кто уже точно знает, с кем он живет, общение принесет особенно много радости. Специально устраивать что-то необычное не обязательно. Даже совместные бытовые дела сегодня подарят немало приятных минут. Ну и на финал вишенка на торте – рыбки. Что касается вашей пятницы, то, знаете, отношения сегодня станут спокойными и гармоничными. Появятся и возможности для новых знакомств, если вдруг вы одиноки. Особенно, если вы найдете время для своего хобби. Да, вот галочку здесь поставьте, пожалуйста. На профессиональном мероприятии, вероятно, интересные встречи, одна из которых может стать началом романтической истории. В общем, для всех тех, кто заработался, вы поняли, где искать свою вторую половинку – для всех тех, кто сегодня успел уйти с работы пораньше, знаете, сегодня все будет отлично.
1: Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Всем привет, с вами Нюша. Вы слушаете мою новую песню на радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай.
2: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Если честно, можно, конечно, горячие хиты слушать бесконечное количество, но впереди музыкальный агент, и нам с вами срочно необходимо определиться, какая же песня будет его открывать.
1: На радио Витебск хорошая компания. Трек вечера.
0: Итак, уже традиционная рубрика «Трек вечера», друзья, у нас в финале этого часа как раз перед музыкальным агентом. Я напоминаю, что у нас на выбор две композиции, которые будут открывать уже следующий час. Ну или как, не следующий час, а скорее музыкального агента. Вот так точно будет вернее. Что касается вашего мнения, очень оно важно для меня. Каким образом можно его выразить? Например, прислав вайбер «Красное либо черное сердце», расскажу, что кому отдавать. Если вдруг понравится, я пойму это именно таким образом. Ну и, конечно, я напоминаю, не забывайте, музыкальный агент — это место для ваших приветов, поздравлений, комплиментов, ну и все в этом духе. Ну а для того, чтобы настроение у нас с вами было отличное, предлагаю послушать что-нибудь из хитов, ну плюс-минус нулевых. Вот по крайней мере вот этот хит, если я не ошибаюсь, он где-то в 2012 или нет, 15 наверное году, но он появился, это первый хит, и Эльвира Т, считаем, будем считать, что первая такая стримерша, блогерша, в общем, практически первая девушка, которая отправила в социальную сеть, в интернет свое произведение, между прочим, в 15 лет она его написала, этот сингл, и, собственно, он завирусился, и таким образом стартовала ее карьера. Ой, сейчас будет олдскульно.

Грустновато, но да, но зато вот чувствуете, что-то внутри зазвенело. Ну, по крайней мере, миллениалы меня поймут. Друзья, если что, красное сердце можно отдать за трек «Все решено». Если что, все, конечно, может быть и повеселее, потому что есть еще одна композиция, которую сегодня предлагаю вам, ну, послушать и проголосовать за нее. Голосуем за «Forgiven» черным сердцем. Но изначально вообще эта песня была написана бельгийцами, группой «Silver», но у нас она чистая. Числится под исполнением тоже, кстати говоря, бельгийской группы. Но Лазга плюс-минус в это время они существовали. Возможно, эти ребята просто решили немножечко переделать, ковернуть, так сказать, этот хит, потому что действительно гремел абсолютно на всех танцевальных площадках.

как звучал 2001 год. Ну а мы с вами снова возвращаемся в 2026. Напоминаю, музыкальный агент не за горами. Это означает, что все, пора. Пора приступать к прослушиванию финальной композиции этого часа. В следующие 60 минутки услышимся. Жду ваши красные либо черные сердца в вайбере по номеру 7071 071.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Белорусско-грузинские отношения обсудили в Совете Республики на встрече с послом и, в частности, подготовку к совместному бизнес-форуму, передает ОНТ-БАЙ. Отношения Минска и Тбилиси развиваются, не только торговля, но и промкооперация. Открываются сервисные центры по обслуживанию белорусской техники. В Грузии около 40 магазинов с нашими товарами. Есть идея создать торговый дом, где будет весь ассортимент. Уже идет подготовка совместного бизнес-форума. В планах также встреча бизнес-вумен Беларуси и Грузии.
1: В мире.
2: Военные центры комплектования Польши начали рассылать населению мобилизационные карточки. Процедура заявлялась как рядовая, однако пользователи соцсети отмечают массовость рассылки, пишет Ньюсбай. Письма получают врачи, IT-специалисты, логисты, работники энергетики, транспорта, связи и административных служб. В каждой мобилизационной карточке содержится информация о роли человека на случай военного времени, его обязанностях и месте, куда предписано прибыть. За неисполнение указаний грозит срок от 3 лет лишения свободы. Еврокомиссия готова снизить нормы заполнения подземных хранилищ газа в ЕС с 90 до 75% для стран, которые не успеют их заполнить к отопительному сезону с 1 октября по 30 апреля. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна Кайса-Итканин на брифинге в Брюсселе, сообщает ТАСС. В законодательстве ЕС прописана цель достижения к отопительному сезону уровня запасов 90% от объема ПХГ. Еврокомиссия в этом году сообщила странам ЕС, что 80% к зимнему сезону будет достаточно, заявила Итканин. Она также отметила, что на данный момент уровень заполнения подземных газовых хранилищ в среднем по ЕС составляет 65%.
1: Беларуси.
2: В стране с 1 сентября открыта охота на бобра и выдру. Она продлится до 31 марта. Охотиться разрешено как ружейным способом из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов, на норах, так и безружейным, на норах с использованием капканов или ловушек, кроме петель. Охота на бобра и выдру разрешена как в светлое, так и в темное время суток. Однако при безружейной охоте с капканами или ловушками их установка, проверка и извлечение добытых животных допускаются только в светлое время суток. Охота на норах и оружейная охота с подъезда с маломерных судов также разрешена только в светлое время суток. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную, днем с прояснениями погоду. Ночью временами дожди, во многих районах сильные. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, ночью местами, утром и днем на большей части территории с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен был гидрометом.
1: Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам». Музыкальный агент.
2: Приступаем к самой приятной, к самой вкусной части сегодняшнего вечера, друзья. Это музыкальный агент. Это означает, что такие слова, как «люблю тебя», «котеночек», «миллионочек», «я уже жду» и так далее, и так далее, и так далее. Все будет. Все будет сегодня до 19:56, скорее всего, в зависимости от того, каким будет финальный трек этого часа. Но так далеко точно заглядывать не будем. Единственное, что я сделаю, это загляну в праздничный календарь. Это уже какая-то приятная традиция. Что сегодня здесь есть интересного? День овощей. ППшники, активируемся. Также есть день хомячка. Ну и тут же выключаемся, судя по всему. Ну или, может быть, действительно просто вот животному своему купить какую-нибудь вкусняшку. Также день рождения игры «Что, где, когда». Это для тех, кто, возможно, не знает, чем занять вечер. Ну а вдруг? Наверняка же есть фанаты, есть любители, которые периодически пересматривают какие-то выпуски. Но дальше. Дальше у нас есть еще одно. Для эльфов. Международный день стрельбы из лука сегодня. Ну, для эльфов и детей. Вот. Потому что, мне кажется, это приятно. Когда-то, по крайней мере, было в детстве самому смастерить лук, натянуть тетиву из резинки, найти какую-то подходящую ветку. Ну, а потом, собственно, сделать стрелы и мишень какую-то себе не организовать. Самое главное, чтобы это было безопасно. Это важно. Что еще мне сегодня можно отметить? О, день перерыва на искусство. Кстати, об этом. По-моему, уже в сентябре от нас уедет картина. Да, сами знаете кого, имя которого нельзя называть. Нет, не Волан-де-Морт, Марк Шагал, друзья. Если я не ошибаюсь, я сама смотрела до 14 числа. Но это не точно. Можете перепроверить информацию. Если вдруг еще не успели вкусить искусство, то вот, пожалуйста, можно это сделать. Но и без этой картины, честно говоря, там есть чем насладиться. Поэтому вот, в выходные можно отправиться. Ну а со всеми остальными праздниками, я думаю, вы мне поможете, как и я вам помогу сейчас с музыкой. Потому что состоялось голосование, и у нас есть победительница. Да, друзья, Old School сведет сейчас. Возможно, кто-то будет подпевать, кто-то будет грустить, потому что побеждает сегодня Эльвира Т. Немного синего добавим с треком «Все решено».

0: агент.
1: Так, ну что ж, у нас музыкальный агент продолжается. Послушали ту самую песню, про прослушивание которой обычно никто не признается. Но все знают текст почему-то. Ну, так получается, очень странно, но такое бывает. Самое главное, друзья, это, конечно, сегодняшние ваши тексты, которые вы отправляете в Вайбер, в Телеграм по номеру 707-1071. И, конечно же, в группу Радио Витебск ВКонтакте. Везде все найду и все, естественно, озвучу. Что касается приятностей, кому они сегодня адресованы, давайте буду раскрывать имена. Денис, например, сегодня у нас есть. Он пишет своей любимой Иринке. Говорит: «Дорогая моя любимая, ты шикарно выглядишь в этом платье. Я надеюсь, что наша небольшая шалость сегодня удастся». Ну что ж, я так предполагаю, что намечается какой-то поход. Возможно, то самое искусство, а может быть и нет. Ладно, догадки здесь свои бросать не буду. У людей, в конце концов, своя жизнь. Надеюсь, хорошая. Желаю вам такой. Есть у нас еще Алексей, который сегодня передает привет самой красивой девушке с голубыми глазами и самым милым голосом на свете. Моя прекрасная, моя Машенька, я поздравляю тебя с твоим днем рождения. Твои бездонные глаза буквально заставляют меня тонуть каждый день. Как хорошо, что это все на безопасном расстоянии. Надеюсь, мы с тобой всегда будем рядом друг с другом и всегда будем также друг друга любить. Ой, как это трогать. Ну что за романтики сегодня ворвались в чат? Друзья, ну видите, как можно. А еще музыкальные заявки можно прикреплять к своим сообщениям. Найду в фонотеке, 100% поставлю. У вас карт-бланш.
0: Музыкальный

0: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Музыкальный агент.
4: Минут 30, им вдогонку высылаю, естественно, ваши приветы. Их накопилось достаточно для того, чтобы сейчас здесь устроить небольшую такую вечериночку для своих. Например, написала нам здесь Милана. Она передает привет своей подруге Любочке и желает ей хорошего вечера. И вроде как на этом все. Ну а что еще нужно? В конце концов, вечер пятницы. А, ну хотя вот, может быть, если только вот это. Стас написал: передаю привет всей компании. Артур, Артем, Ксюка. Я передаю приветы вам. Надеюсь, что пицца скоро приедет, и мы с вами оторвемся под какой-нибудь классный сериал. Вот, пожалуйста, у кого-то пятница такая. Ну а что, кто-то прячется от дождей, а кто-то, наоборот, ныряет в самую гущу событий. Александр написал нам: Тимончик Виталий Александрович, огромный привет тебе от папы и Наташи, бабушки и дедушки. Пусть прозвучит для него что-нибудь из репертуара Клавы Коки. Но интересно, конечно, интересный вариант. Что-нибудь постараюсь придумать, ну вот прям честное-пречестное. Но, возможно, не прямо сейчас. Хотя случаи бывают разные. В конце концов, у нас здесь сегодня пятница. Могу себе позволить вот, кстати, вот эту музыкальную композицию и поставить. Погнали слушать.
3: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Так, ну, с чего бы начать? Чешутся руки? Ну вот, пожалуй, и начнем с сообщения от Екатерины. Ой, сегодня день рождения, кажется. Поздравляем нашу Вероничку с 14-летием. Пусть в жизни все сбывается. Вокруг будут только верные друзья, а также тебе радости, счастья и любви. Ну, а мы всегда будем рядом, мама и папа. Ой, ну, как-то приятно. Также Надин присоединяется. Сегодня она передает приветик для своей любимой подруги Красильниковой Даши. Самая моя лучшая подружка. Люблю тебя. Ну что, девчонки, хорошего вечера. О, кстати, и пусть сейчас вы загадаете желание, потому что комета летит.
0: Музыкальный агент.
2: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Госнаграды и благодарности президенту Беларуси удостоены 59 представителей различных сфер деятельности. Жители Сеута попытались остановить строительство центра для мигрантов. Жителям Прибалтики предлагают купить страховку жилья на случай боевых действий. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора.
3: Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.

0: Согласитесь же, очень похоже на Gangsta's Paradise. Да, есть немножечко Кулио в этом проекте Blue, а говорят, что это только сейчас занимаются вот такими перепевками, плагиатами, и все друг на друга похожи. Да нет, ну, всегда такое было, и это абсолютно нормально. Но знаете что, если вы чувствуете, что у вас есть какое-то уникальное зерно, если вы чувствуете, что вам есть что сказать этому миру, ну и привнести, собственно, в него что-нибудь интересное, то телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Возможно, именно вас мы и разыскиваем. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам. Возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция, грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Не пропустите свой шанс. Откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Еще несколько приветов отправляю на волну. Здесь у нас есть замечательные девчонки Елизавета, а также мама парня, который именуется Гарунный Сергей. Большой-большой вам привет, а также хорошего вечера они передают. Также есть Любовь Михайловна, которая передает огромный сердечный привет любимому внуку Андрейке. Желает ему тишины и спокойствия на душе, крепкого здоровья, веселого общения, а также успеха и удачи. Обнимаю, целую и очень тебя люблю, твоя бабуля Люба. Ну и, конечно, не обойдется без музыкальной заявки. Даша написала: летит ответный приветик, жмурат к Надежде и пожелание хорошего вечера, несмотря на пасмурную погоду. Целую, обнимаю. И, кстати, есть музыкальная заявка. Будем слушать «Лицей».
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: А у нас здесь на волне продолжается пятница. Это означает, что будет еще немножечко приветов, друзья, для тех, кто еще не спит, укутавшись в одеяло, потому что, знаете, в такую погоду бывает всякое. Хотя, как показывают сообщения, вроде как действительно дела обстоят немного иначе. Например, Леся передает привет своему брату Жене, который сейчас учится готовить пасту. Брат, не испали, пожалуйста, кухню. Но тоже неплохо, почему бы и нет. Кулинарные курсы на дому тоже приятно. И, конечно, это не последний привет. Есть у нас еще один. Максим поздравляет коллегу Юлию, с которой они сейчас, как я понимаю, где-то тусуются, ибо звучит следующая фраза. Юля, теперь кофе за твой счет. Ну что ж, хорошие коллеги. Ну и, конечно, не забываем, что... Ладно, это я себе говорю, простите, пожалуйста. Поздравляет, вот, кстати, замечательного человека. Петр написал сообщение. Поздравляет своего друга Диму. О, ничего себе, в пятницу. Но, тем не менее, с новым проектом. Дима, пусть дедлайны будут добрыми, но об этом ты вспомнишь только в понедельник. Вот это тоже хорошо. Ну что ж, друзья, вот так вот не то, чтобы мы планируем сейчас прощаться. Есть еще как минимум пару приятных песен, которые кому-то поднимут настроение. Возможно, именно это те самые детальки, которых не хватало сегодня для того, чтобы создать полноценную картину какой-то приятной пятничной атмосферы, может быть, уже настроиться на выходные, а может быть, что я здесь говорю? Все уже все настроили, все уже все придумали. Ну ладно, может быть, парочку человек сидят и думают, эх, а может быть, рандомно завтра что-нибудь сделать? Ну, а почему бы и нет? Доверяйте интуиции.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Это финал. Звучит как финал чемпионата мира. Ну, по крайней мере, где-то внутри. Возможно, ощущается тоже не только мной. Но самое главное, чтобы, конечно, вы успели ощутить эти выходные, потому что иногда катастрофически не хватает вот этих вот двух дней по сравнению с пятью, которыми мы работаем. Но, тем не менее, я надеюсь, что у каждого будут те самые пяти минутки, в которые они будут выдыхать и говорить: ой, как хорошо жить. И жизнь хороша, и жить хорошо. Да, вот тут самую фразу. Ну, а помимо этого, конечно, и своего щепоточку добавьте в это блюдо. В общем, я надеюсь, что у вас отлично пройдут выходные. Как обычно, мы встретимся с вами уже в начале следующей недели. Встретимся, чтобы прожить очередной с понедельника по пятницу. Ну, а на этом, пожалуй, все. У микрофона была Дроздова. Всем хорошего вечера и пока-пока.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о распоряжении о вручении государственных наград и благодарности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. За многолетний труд, профессионализм и высокие достижения в различных сферах были отмечены 43 человека. Они получили ордена, медали и почетные звания. Медалью за трудовые заслуги отмечена помощник лесничего Казанского лесничества Национального парка Брасловские озера Елена Буяльская. Звание за заслуженного деятеля искусства достоин художник-живописец, член Витебской областной организации Белорусского союза художников Олег Сковородко.
0: В мире.
1: Жители испанской Сеуты попытались предотвратить строительство центра для размещения около 900 мигрантов рядом с детским садом, передает Белта. Сегодня жители Сеуты, родители и преподаватели собрались на территории, где центральное правительство планирует оборудовать центр для приема мигрантов. В течение нескольких часов им удавалось препятствовать проведению работ, после чего сотрудники полиции убедили собравшихся покинуть территорию. По соседству с центром находится детский сад, рассчитанный примерно на 200 детей в возрасте до 3 лет. В связи со строительством начала учебного года в этом учреждении отложено до 28 сентября. Шведский банк Шведбанк запустил в странах Прибалтики продажу так называемой страховки жилья на случай боевых действий и беспорядков, пишет Ньюсбай. За громкими рекламными вывесками скрывается откровенная уловка. Выплат не будет в случае конфликта с участием ключевых мировых держав, включая Россию, США и ряд государств НАТО, а также, например, при применении ядерного оружия или кибератаках. На практике это означает, что финансовая структура будет брать за граждан деньги за услугу получить компенсацию, по которой при реальной угрозе юридически невозможно. Подобные схемы ярко демонстрируют, как западный бизнес зарабатывает на страхах населения.
0: В Беларуси.
1: В мемориальном комплексе «Брестская крепость героя» сегодня встретили 29-миллионного посетителя. Об этом Белт сообщил директор мемориального комплекса, член Совета Республики Александр Каркатадзе. Подсчет ведется с 1956 года, со времени открытия Музея обороны Брестской крепости. Затем он вошел в открывшийся мемориальный комплекс «Брестская крепость героя» в 1971 году. В июне 2025 мы встречали 28-миллионного посетителя, сегодня 29-миллионного. Это оказался житель Южно-Сахалинска, который путешествует с семьей. Они проделали более 11 тысяч километров, чтобы специально посетить Брестскую крепость и Беларусь, рассказал Александр Каркатадзе. Юбилейному туристу вручили специальный сертификат, для него и его семьи в мемориальном комплексе провели экскурсии по музеям, вручили подарки на память о посещении Брестской крепости. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную, днем с прояснениями, погоду ночью временами дожди, во многих районах сильные. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, ночью местами, утром и днем на большей части территории с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен. Ставлен убыл гидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час пару.

0: That's why party people.
1: Реклама.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь и Вьетнам обсудили план сотрудничества в сфере безопасности на ближайшие годы. Александр Турчин посетил Белджи и оценил ход строительства цеха штамповки. Около 600 артистов примут участие в торжественном открытии Дня белорусской письменности в Костюковичах. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск». Час по-русски.
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. Беларусь и Вьетнам обсудили план сотрудничества в сфере безопасности до 2029 года, передает Белта. В Минске прошла встреча госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича с замминистра общественной безопасности Вьетнама Фам Тхе Тунгом. Наши страны одинаково оценивают сегодняшнее мироустройство. Мы одинаково смотрим на те вызовы и угрозы в сфере безопасности, которые сегодня могут угрожать нашим государствам. Беларусь и Вьетнам выступают за создание многополярного мира. Взаимодействие между нашими странами является хорошей основой для амбициозных и смелых проектов не только в политической, экономической и гуманитарной сферах, но и в вопросах безопасности при соблюдении норм международного права, отметил Александр Вольфович.
1: Экономика.
2: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил сегодня ЗАО «Белджи», в том числе площадку строительства цеха штамповки, пишет Белта. Это вторая за год рабочая поездка главы правительства на завод. В апреле главной темой были итоги работы предприятия за 2025 год и перспективы развития отечественного легкового автомобилестроения. При этом посещение Белджи было связано и с обсуждением планов развития. В первую очередь строительство собственного цеха штамповки, который должен заработать в конце будущего года. Это позволит нарастить объемы производства и увеличить локализацию. Сегодня в повестке оценка проделанной работы и показателей деятельности завода. Около 600 артистов будут задействованы в торжественном открытии 33-го дня белорусской письменности 5-6 сентября в Костюковичах. Об этом журналистам рассказал главный режиссер Могилевской областной филармонии Михаил Николаенко, передает Белта. Множество тематических локаций, история белорусского книгопечатания, ее современное звучание. Гостей праздника ждет интересная и насыщенная программа. Церемония торжественного открытия состоится в полдень на главной сцене праздника. Главным художественным образом концерта «Родная мова», «Мова 6 людей» станет женщина, хранительница семейного очага, мама-учитель, рассказал Михаил Николаенко.
1: Новости спорта.
2: Белорусская Арина Соболенко вышла в 1/8 финала открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке, сообщает Белта. Сегодня в третьем раунде первая ракетка планеты обыграла узбекскую теннисистку Камилу Рахимову 6-3, 6-4. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Соболенко будет победительница встречи между россиянкой Дианой Шнайдер и американкой Тейлор Таунсенд. Отметим, белорусская три раза подряд играла в финале американского первенства. В 2023 году Соболенко уступила американке Кори Гауф, а в двух следующих решающих поединках одержала победу над соперницами. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно, днем с прояснениями погоду. Ночью временами дожди, во многих районах сильные. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, ночью местами, утром и днем на большей части территории с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
1: Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную, днем с прояснениями, погоду. Во многих районах дожди, местами грозы, ветер западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, завтра днем по региону 15-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.
3: Категория 12+.

Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск». Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную, днем с прояснениями, погоду. Во многих районах дожди, местами грозы, ветер западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, завтра днем по региону 15-20 градусов выше нуля, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.
3: Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно, во многих районах сильные дожди. Ветер западный 5-10, местами порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Реклама.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно, во многих районах сильные дожди. Ветер западный 5-10, местами порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: в Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно, во многих районах сильные дожди. Ветер западный 5-10, местами порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно, во многих районах сильные дожди. Ветер западный 5-10, местами порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».